0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке обнаружили уникальные следы древнего леса. Как сообщает информагентство «Чукотка», окаменевшие стволы с ветками, листья и другие растительные остатки удалось собрать молодым исследователям возле горы Святого Дионисия. По оценке специалистов, это единственная подобная находка в Арктике. Она подтверждает, что в прошлом на месте современной тундры было значительно теплее и росли деревья. Экспедиция Русского географического общества работала в окрестностях Анадыря в первой половине августа. Ученые также изучили современную растительность, рельеф и следы вулканической активности, зафиксировали редкие виды птиц и растений. Собранные данные используют для создания новой охраняемой территории. Такой статус должен защитить хрупкую экосистему от растущей нагрузки. Сейчас туристы ездят здесь на квадроциклах, разводят костры и забирают ископаемую древесину. Документы подготовят поздней осенью и передадут властям региона. Нового руководителя представили в Центре образования угольных копий. Как сообщили в муниципалитете, директор Владимир Антамошин вступил в полномочия 20 августа. До назначения он 4 года возглавлял школу в поселке Беринговского. С Чукоткой педагог связал свою жизнь в 2014 году, когда приехал в Анадырский район и начал преподавать историю и обществознание. Владимир Антамошин – выпускник Оренбургского государственного педагогического университета. На новом месте он намерен уделить особое внимание условиям, в которых учатся дети. Своей главной задачей на новом месте он назвал создание комфортных условий для учебы детей. Педагог пожелал школьникам не бояться сложных целей, верить в свои силы и стремиться к новым победам и открытиям. По его словам, в работе ему особенно интересны сложные задачи и общение с людьми. Владимир Путин продлил Александру Бастыркину срок федеральной государственной службы. Председатель Следственного комитета России продолжит работу до 27 августа следующего года. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации. Бастыркин родился в 1953 году. Он возглавил Следственный комитет в январе 2011 года. Под его руководством ведомство расследует особо важные уголовные дела, включая коррупционные схемы и преступления против государственной власти. И в завершении выпуска. Сборы первоклассников в школу обойдутся минимум в 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Мир24. Минимальный набор подорожал на 7%. В стоимость входят форма, ранец, обувь и канцелярия. Пустой портфель для первоклассника не должен весить более 700 граммов, а с учебниками до 1,5 килограммов. Дневники и обувь подорожали сильнее всего. Родителям второклассников требуется 50-60 тысяч рублей. Это почти средняя зарплата. Последняя декада августа – это пик покупок. Эксперты советуют не откладывать приобретение базового набора, чтобы первый звонок остался праздником. А на этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

0: Вот я вернулся к вам вновь. Иван Семиклетов зовут меня. 12.08 на часах студийных. Перевалили за экватор сегодняшнего дня. Двигаемся уже в сторону вечера. Но каждому все равно говорю уже добрый день. Слушаете вы радио Пурга Иракли и Лига Стар у нас далее с треком «Луна». Майкл Джексон прозвучит в этом части. И, конечно же, Филат как раз напомнит, что счастье есть.
1: Радио Пурга. What's on my own?

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Это сейчас мы привыкли, что все наши волки делают... А раньше, десятки тысяч лет назад, они делали... Так когда же наступил тот момент, когда дикий волк, который в отличие от льва в цирке не выступает, превратился в лохматую пушистую Басю, которую нужно выгуливать несколько раз в день и чухать ей пузико? Сразу хочу предупредить, никто не знает, какой волк был первым, которого приручили, и кто это сделал. Но ученые смогли воссоздать сам процесс. Кто-то из них предполагает, что первая команда «сидеть» прозвучало 10-14 тысяч лет назад. А другие думают, что команду «ко мне» волчары знали еще 33 тысячи лет тому назад. Ну ладно, с датами. Как и где появился первый кинолог? Финский ученый по имени Олаф Тельман из университета Турку с группой единомышленников тщательно изучил генетический материал 18 древних псов и сравнил их с генами 148 современных барбосов от волков, собак до койотов. Он обнаружил, что лучший друг человека впервые был приручен не в Азии или Индии, как предполагали раньше, а на территории Европы.
2: О, май гад!
1: С геолокацией все понятно. Осталось разобраться, как. Как дикий волк, который спокойно перегрызал кости человеку, стал «Ути-пути, какой он пушистый! Вы только со стола ему ничего не давайте, а то его пучит». Неужто вкусняшками и ласковым словом? Дело было так. Древние люди быстро поняли, что животные падки на еду, особенно если ее не надо добывать самим. Тут 100% понимания. Тем самым они подкармливали диких зверей, чтобы те всегда были где-то неподалеку. Да это было небезопасно, нет-нет, да и нападали на женщин, детей, одиноких путников, зато защищали селение от хищников покрупнее. Следом были вылазки охотников в логово волков, чтобы изъять оттуда маленьких волчат и принести их в дом. Правда, был свой дискомфорт в этом. Если волчонок не выживал, нужно было идти за новым. А я напомню, это все-таки логово волков. И частенько бывало, что ты шел за щенком, а возвращался без руки. Так себе обмен, который все же в перспективе выгорел. С маленькими дикарятами много занимались. Учили их не нападать на людей, не убегать и выполнять охранные функции при помощи кнута и пряника. Да, за тысячи лет ничего не изменилось в воспитании собак. Да что уж собак, людей тоже. Не одна сотня лет понадобилась, чтобы избавить волка от животных инстинктов, но человек оказался терпелив. И вот однажды вместо свободолюбивого появилась дружелюбная... Вот такой интересный путь был проделан от матерого волка до лупоглазого мопса. Но главное тут то, что мы должны помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

действительно счастье есть его. Не может не быть, и оно бывает разное. Глобальное, когда случается что-то такое, о чем ты мечтаешь, или наоборот, даже и не мечтал, оно случилось, но приятно, естественно, это всеобъемлющее внутри счастье. А бывает такое не всегда громкое, очень уютное. Это может быть чашка теплого чая, когда на улице дождь, или тишина после долгого, тяжелого, насыщенного дня. И вот вы сидите и понимаете, да, вот оно, счастье. Так что, знаете, оно может быть как маленькое, локальное, так и очень-очень большое, но оно точно есть, его не может не быть.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом конфет бурфи. Это традиционный десерт индийской кухни. Что нам для них понадобится? 200 граммов сливочного масла, 200 граммов сметаны, 150 граммов сахара, 550 граммов жирного сухого молока, 10 граммов ванильной пасты и 180 граммов орехов кешью. Как готовим? В глубокой сковороде растопим сливочное масло на слабом огне. Добавим сметану и сахар, перемешаем до однородности. Варим смесь, постоянно помешивая 5-7 минут до легкого загустения. Снимаем с огня, добавляем сухое молоко и ванильную пасту. Быстро замешиваем гладкое эластичное тесто. Вмешиваем измельченный кешью и оставим немного для украшения. Выкладываем массу в форму, застеленную пергаментом, и разравниваем. Сверху посыпаем оставшимися орехами. Убираем в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. После нарезаем на квадратики или ромбики. Вот и все, конфеты готовы. Пробуйте с удовольствием, угощайте своих сладкоежек, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска.
0: Сели, поели!

Митхунчик. Если вы не знаете, кто такой Митхунчик Раборти, то, ну, во-первых, вы молодежь официально, во-вторых, вы не знакомы с индийским кино 80-х и 90-х. Настоящее имя Митхунчик Раборти Гоуранга Чакраборти – это легенда индийского кино. Он еще во время учебы снимался в эпизодических ролях в кино, прорывом стала драма «Королевская охота», но, конечно же, по-настоящему всемирную славу ему принесла музыкальная драма «Танцор диско» 1982 года. Он сыграл Джимми, уличного танцора из трущоб, мечтающего о большом успехе. Отсюда и слова песни «Танцуй, как Митхунчик Раборти». Да и почему бы и нет, танцуйте, как он, а даже лучше –

как Динамит разрывает эфир группа BTS, ну и далее к ним присоединяется в той же абсолютно атмосфере KDDK, потому что устроит они настоящая бамбалейла, да так, что услышит весь район от группы Добро в завершении этого часа. Мы же услышимся в следующем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим дельхит, который пангал, тега менан мангалаус, омни на пенилькут. Чукотка красиль, а калит юн вете, гатвам гоши на цинитки, нет милосертен мас, атэм. Калит юрга, кен милосертен мас, атган касроум гоши на та регион, кена телевидения, кен кам ветчау юшикэм. Текелин из окраины севера, наран эргаваум гонг на тклики нам гротка укнири ильшикэм. Эркурке тангат васинитки нет милосертен мас, атар силь ам. Госдума ута округа кена парламента утен каминен сел урингас инам. Наран эргаваур кнат мангитки нам гротка утавнета айнгей ильшинам. Анкора наравирем гонг на тук васинитки нет милосертен мас, аткалетю тлютко утавнетым. Наматвал анара калетьонг на депутаты Госдумалтын, кам округа кина думалтын.

Е, а на плитку ан подкатейкак. Машинклекин, раклекин, ураэль, атраясин, нетпета акарарай пыйм. Торнаматварат, нетейкак и нетвуйвенам намак Чукоткак, Чукотский районок, ташпангутаунет, ивинит, нынченмас ауханат, ешек, янветым. Кликин, мниткин, рак, наматварат, Милсити тарангаргакен нанчеханат инцавик нескак и норминокен камсурек. Инцавик аганьет ангауплиткошен от мангиткен нанен парош коттедж от лимне. Амгроткен тайкиот калтат ашоке таунетим. Сурек тарангаш агамгошен тейкак амриш наматваракен. Минкре нанамгашауркена Владислав Кузнецов. Амаш это регионок Мутингивик, нанченмас аухана трияши татака, нрах тысяч квадратный метр те пяты ахарарайпы. Мака 703 рад Чукотка кена гевин рельсине рольс аунрет центра кан, торамгой по гивингит гевин рельсине троир и МФЦ вольха кан кампеки кан. Нанван вакнетейка кинет документа цаман, нкашей паткенет катенвете нанмашавач этим, цаман винрет кинет катваургиш этим, нкаман мюсирет кинет кандюш анрус аунрич инам, кандюше крен тангпеша катенененем, атеошкин ангин ваш анцентра гевентешин вышхак 2024 гивик, Нирахау генинишин пэке ктура. Гантум гаушен лулшипшиткук мэнэнэнэ роэр акрэнэ. Нгинэ нанмгэшаоркэнэ эрэм Чукоткакэнэ Владислав Кузнецов. Мутингивик роэр и МФЦ нэнтэнмэс аухэнэ трвэнтэ так вэнэ кэнк ама билибинок. Нгэнэ пэтэпшиткуркэн атау нанмэшэнэс атаунэтэ.

праздничный эфир получается. Начинаем его, этот музыкальный час, с конфетти от Мари Краймбери. Далее Айова с треком «Я заболела тобой». Но если болезнь, то вот такие, чтобы человеком каким-нибудь заболеть. Полюбить его, а не...

0: Насморк, кашель и все прочее. Я понимаю, конец лета, скоро осень, не надо болеть. Лучше профилактику делать, своего здоровья, чтобы, ну, быть крепче и были силы болеть кем-то. То есть любить как можно больше и чаще. Также в этом части Зайн Сия, Тастил Даун, Лолит, Женя Трофимов и многие-многие другие. И в ближайший час у микрофона буду я, зовут меня Иван Семикретов. Еще раз всем привет и отличного вам настроения.
1: Радио «Бурга».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Тайна Бермудского треугольника – одна из самых известных и устойчивых мифов 20 века. Напомню, что это участок Атлантического океана, ограниченный условными линиями между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он приобрел зловещую славу как место, где исчезают корабли и самолеты при каких-то загадочных обстоятельствах. Но правда ли, что там действительно опаснее, чем в других частях океана? Если коротко, то, конечно же, нет, это неправда. Ни один из мифов о Бермудском треугольнике не подтвержден научно. Ни одна крупная морская или авиационная организация не признает Бермудский треугольник зоной повышенной опасности. Более того, по статистике, уровень происшествий в этом районе не выше, чем в других подобных по трафику частях океана.

Только что мы с вами послушали совместную работу Зейн Малик и Сиа. Dust Till Down называлась она. Далее у нас Лолита и ее трек «Не совсем». Не, в смысле «Не совсем трек». Так называется он. В этом часе еще с нами поздоровается Жень Трофимов и Комната культуры в своем треке «Привет». И лирик аутентичная, максимально песня тоже будет через несколько минут. Не пропустите.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на Радио Пурга, и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте интерференции, когда новая информация вытесняет старую, или старая мешает усвоить новую, как будто в голове не хватает места для двух похожих файлов. Вы год пользовались одним паролем от почты, например, SAN2023. Потом его сменили на MOON2024. И теперь, каждый раз, когда заходите в аккаунт, сначала машинально вводите старый. Не потому что глупите, просто два похожих набора символов конфликтуют в памяти, и мозг путает их, как ключи от старой и новой квартиры. То же самое с номерами. Помнили телефон друга наизусть? Он сменил оператора, и вы месяц путаете старые и новые цифры. Мозг здесь не растерянный, он перегруженный. Когда две вещи очень похожи, пароли, языки или маршруты, они используют одни и те же дорожки в мозге. И тогда одна затирает другую, как следы на песке. Это не провал памяти, это конкуренция за внимание. Ну вот вам совет на день. Если учите что-то новое, похожее на старое, то создайте четкое различие. Новый пароль с совсем другим стилем, новый маршрут, проговорите его вслух 3 раза. Или свяжите новое знание с яркой эмоцией. Этот пароль я придумал в день рождения сына. Чем больше отличий, тем меньше интерференции. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем. Иногда лучший способ запомнить новое – не стирать старое, а построить для него отдельную полку.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Друзья, а сегодня опять заглядываем в календарь праздников, и там находим такой, называется он «День любви к себе». И это очень и очень важно. Любить себя – это, ну, какая-то такая база, базовый минимум, назовем это не про то, чтобы быть идеальным или ставить себе выше других, это про то, чтобы относиться к себе бережно, как к человеку, которому ты по-настоящему важен. Ну и это нужно, чтобы быть морально устойчивым, чтобы не истощаться в заботе о других, ну и, конечно же, для здоровых собственных границ. Так что любите себя обязательно.

А когда только-только наступает июнь, ты думаешь, впереди еще целых три летних месяца. Красота, вот я все успею, а потом наступает конец августа, и как в песне Зиверт «Руки вверх» недостаточно. Недостаточно лета. Но если вам его недостаточно, мы продлеваем его здесь в прямом эфире благодаря группе Hi-Fi. Их трек «Про лето» прозвучит далее. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Мы завтра услышимся в 9 утра. Приду к вам. Зовут меня Иван Семиклетов. Напомню, что вы слушаете радио «Пурга», живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Житель Чукотки лишился 3 квартир из-за нелегальной продажи алкоголя. 3 помещения в проведение конфисковали у местного жителя, который использовал их как склады. По данным следствия, 58-летний мужчина приобрел в поселковом магазине больше 2000 бутылок водки, коньяка и другой алкогольной продукции. Он собирался перепродать товар в сельских населенных пунктах без лицензии. Стоимость партии превысила 640 тысяч рублей. Северянин успел реализовать 10 бутылок, после чего его деятельность остановили сотрудники ФСБ. Районная инстанция признала обвиняемого виновным, оштрафовала на 3 миллиона и изъяла принадлежавшую ему недвижимость. Осужденный обжаловал приговор. Коллегия уменьшила взыскание до 2 миллионов, поскольку по одному эпизоду истек срок давности. Остальная часть решения не изменилась. Объекты площадью от 36 до 51 квадратного метра поступят в распоряжение Росимущества. 23 базовые станции построят в селах Чукотки. Развитие спутникового интернета стало темой недавней встречи губернатора региона с руководителем предприятия «Космическая связь» Алексеем Волиным. Как сообщает информагентство «Чукотка», компания планирует вывести на орбиту 2 новых российских спутника. Они обеспечат доступ в скоростной интернет и вещание.

потребителей и поможет плавно вывести тарифы на экономически обоснованный уровень. Жители испанской Сеуты перестали ходить в рестораны из-за миграционного кризиса. Представители бизнеса сообщают, что посетители и сотрудники заведений опасаются за безопасность. Лидер оппозиции призвал премьера Санчеса ввести карантин. Медики зафиксировали более 450 случаев гастроэнтерита, ветряную оспу и чесотку среди военных. В конце июля в Сеуту прибыли около 72 тысяч мигрантов из Марокко. Мадрид направил военных для обеспечения порядка. Большинство вернулась, но в городе остаются около 5000 человек. Брюссель призвал усилить контроль на границе с помощью физических заграждений. И в завершении выпуска. Гарвардские ученые вырастили органоиды мозга, которые установили рекорд продолжительности жизни. Миниатюрные скопления размером с горошину содержали более миллиона клеток коры головного мозга. Исследователи поддерживали их жизнеспособность свыше 5 лет. Органоиды точно воспроизвели молекулярную последовательность развития мозга во время беременности и в первые годы жизни. Крошечные копии сохранили память о своей истории. Технологию можно использовать для замены пораженных клеток и создания искусственных органов. А на этом у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире вам будет Олег Кравченко. До встречи в эфире.

0: как дела? Первое, что хочется спросить у человека, когда его только-только встретишь. Ну а с вами на волнах радио Пурга присоседился Борис Медведев, который вам этот вопрос задает, хотя ответа он явно не получит. По крайней мере, буду надеяться, что все отлично. Ну и вместе с тем пожелаю этого отличного да побольше, пускай оно будет. Вас сегодня сопровождает весь день, а после мы попробуем закрепить эффект и на ближайшую среду. Ну а прямо сейчас елка мир открывается, и в чем она не права?
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Ну а что нам предлагал Фауши с треком Deep End? Правильно, немного расслабления, а также время подумать над собой, над своим бытием и о том, как ты с ним справляешься. Если хорошо, то мы можем сказать «молодец», а если нет, то, наверное, надо задуматься над тем, что стоит поменять в первую очередь. Ну а мы тоже подумали и решили, что менять будем музыку на передачу «Узнаем о мире больше» в программе Алексея Тесленко.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это мир наизнанку. Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы ждете автобус, а он подъезжает садом на крыше. Не с рекламой, не с картинкой, а с настоящими томатами, базиликом и даже подсолнухами, которые качаются в такт движению. Этот автобус не просто возит людей, он возит зелень по городу. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сады, которые ездят. Речь о реальных проектах. От экспериментального маршрута в Сингапуре до общественной инициативы Мехико. От эко-стартапа в Берлине до школьной программы в Токио, где крыши автобусов превращают в мобильные фермы. Это не декор. Это способ вернуть природу в бетон, даже если она едет со скоростью 40 км в час. В Сингапуре, где каждый метр на счету, стартап GreenRide оборудовал 10 автобусов легкими грядками на крыше. Там растут салат, укроп и перцы. Урожай раздают пассажирам или отправляют в школьные столовые. А в Мехико один водитель сам начал сажать цветы на крыше своего автобуса, чтобы город стал мягче. Теперь за ним тянется целая колония. Дети машут не рукой, а помидором, выращенным на соседнем автобусе. И да, такие автобусы требуют заботы. Почва сверхлегкая, чтобы не перегружать машину. Полив автоматический с датчиками влажности. А в дождь сад сам себя напаяет. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сели в такой автобус или боитесь, что вас примут за саженец?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Жанна Агузарова и «Чудесная страна». Лучше которой не найдешь, и надеемся, что ты Жанну поймешь. И, наверное, все ее действительно поняли. И поняли, о какой стране идет речь. Ну а прямо сейчас думать будем над тем, какие же новые технологии придумывают во всем мире. Ведь ими может пользоваться любая страна. Не учи ученого. Совсем скоро.
1: Не учи ученого. Разгадана тайна массового захоронения в римском колодце. В хорватском Осиеке археологи раскрывают мрачную страницу истории Римской империи. Почти 40 скелетов, найденных на дне древнего колодца, могут быть следами одной из самых разрушительных эпидемий античного мира. Место находки – рядом с римским некрополем города, который все времена носил имя Мурса и входил в провинцию Паннония. Город имел стратегическое значение. Расквартированные здесь легионеры охраняли дунайские рубежи империи, а сегодня руины античной Мурсы скрыты под улицами современного Осиека. Ранее в этом районе уже находили массовые захоронения – два колодца со скелетами молодых мужчин с тяжелыми боевыми травмами. Исследователи связали их с битвой при Мурсе 260 года. Но новая находка заметно отличается по своему характеру. В этот раз в колодце покоится по меньшей мере 43 человека, взрослые и дети обоих полов, причем следов насильственной смерти или серьезных ранений у них не обнаружено. Рабочая гипотеза археологов такова – люди могли стать жертвами Киприановой чумы, крупной эпидемии середины III века, которая сначала поразила войска на Дунае, а затем стремительно распространилась по разным частям империи. Историки до сих пор спорят о природе этой болезни. Среди вероятных вариантов называют оспу и геморрагическую лихорадку. На самих скелетах заметны следы недугов, которые не приводили к быстрой смерти – остеоартрит позвонков, кариес, а также возможные случаи туберкулеза и цинги. Однако этих данных недостаточно, чтобы однозначно назвать причину гибели людей. Важную роль может сыграть предстоящий анализ ДНК. Он поможет выяснить, были ли погребенные местными жителями или же людьми, пришедшими издалека. Особенность находки еще и в самом способе захоронения. Тела сбрасывали в уже существовавшие колодцы, они хранили в специально подготовленных братских могилах. Это может говорить о спешке и тяжелой обстановке в городе.
2: Не учи ученого!

казаки делают хиты, ну а облака приносят ответы. Вот один из них, музыкальный, очень крутой. Ну а у нас не ответ, не новость, но так напоминание о том, что сюда можно писать на волну радио Пурги. Привет и поздравления своим близким, родным, любимым и тем, по кому вы так соскучились. Это применимо ко всему вышеперечисленному. Да, друзья, все тот же номер 924-789-2222. Мы все зачитаем. Привет передадим, присоединимся и песню поставим, если есть такое желание.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Сотрудника заповедника госпитализировали после встречи с хищником. Белый медведь атаковал инспектора острова Врангеля во время обхода охраняемой территории. Хищник приблизился незаметно и внезапно набросился на 53-летнего мужчину. Оружия у него при себе не было. Коллеги отогнали зверя, оказали раненому первую помощь и доставили его в безопасное место. У пострадавшего обнаружили рваные раны плеча и бедра. Как сообщили в департаменте здравоохранения, заявку на эвакуацию передали 20 августа, но вылет несколько раз откладывали из-за плохой погоды. Санитарный борт смог добраться до острова только через два дня. Мужчину доставили в Иультинскую районную больницу, где врачи обработали его раны. Сейчас он остается в хирургическом отделении, его состояние улучшается. В окружном департаменте природных ресурсов объяснили, что летом на островах Врангеля и Геральт скапливается много белых медведей. Из-за отсутствия льда они ищут пищу на суше, поэтому опасность нападения возрастает. Агитационная кампания перед выборами стартовала на Чукотке. Предвыборные материалы начали выходить на региональном телевидении и радио. Эфир между участниками кампании заранее распределил окружной избирком. ГТРК «Чукотка» предоставляет время для рекламных роликов и дебатов. Дискуссии кандидатов будут проводить только в прямом эфире, утром на телевидении и вечером на радио. Газета «Крайний Север» начнет публиковать политические материалы 28 августа. Бесплатно рассказать о своих программах смогут претенденты на места в Госдуме, окружном парламенте и местных органах власти. Кампания продлится до полуночи 18 сентября, первого дня голосования. После этого любая агитация будет запрещена до закрытия участков 20 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной и окружной думы. Новый состав местного совета определят в Провиденском городском округе, а главу администрации села Нежком в Чукотском районе. С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила оказания платных медицинских услуг. Соответствующее постановление утверждено правительством. Ключевые нововведения касаются способов заключения договора. Теперь это можно сделать дистанционно только через сайт медучреждения, не только через сайт медучреждения, но и через мобильное приложение, а также с использованием платформы МАКС. Помимо этого, скорректированы требования к содержанию самого договора. При анонимном обращении пациент освобождается от необходимости указывать паспортные данные. Также закреплено, что дополнительные консультации или вмешательства сверхстандарта помощи оказываются исключительно по желанию клиента и при наличии его письменного согласия. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

0: действиях будет использована Киевом лишь для восстановления сил и перевооружения. И завершение выпуска. Американские микробиологи впервые приготовили печенье из переработанного пластика, создав портативное устройство для превращения отходов в еду. Технология может пригодиться подводникам, полярникам и будущим колонизаторам Луны с Марсом. Ученые расщепили полиэтилен, терефталат и кукурузные стебли до углеродных блоков, а затем скормили их дрожжам. А разные штаммы насытили суспензию белками, жирами, витаминами и ароматизаторами, вплоть до ванилина. Тесто испекли в 3D-принтере и микроволновке. Продукт получился ароматным, приятным по текстуре, но к дегустации допустят только после проверок безопасности. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио Пурга.
2: Радио Пурга.

0: Те же отношения, но только заново. Рисковая затея, интересная авантюра, и даже это можно сравнить со вторым прочтением той или иной любимой книги. Может быть, во второй раз, зная абсолютно все, ты что-то найдешь из того, что до этого не смог увидеть. Но кто его знает, решать только вам. Мы же решили только то, что будет играть дальше в том части на волнах радио Пурган. Это Булава, Денис Браво, Яхта Парус, Алан Волкер, Миг Дэнсинг Ин Лав, а также Минутка Здоровья. Ведь за ним надо следить. И мы советуем это делать постоянно.
1: Радио Пурга.

0: Минутка здоровья.
1: Ученый омолодился на 15 лет. Эксперимент по персонализированному долголетию. Большинство людей оценивают здоровье по ежегодным медицинским осмотрам, которые дают лишь статичную картину. Новое исследование медицинской школы Национального университета Сингапура предлагает иной подход – фокусироваться на функциях организма и отслеживать изменения в реальном времени. В уникальном эксперименте «Дельта» профессор Дин Хо стал единственным участником, чтобы проверить, как персонализированные изменения образа жизни влияют на биологический возраст и метаболическую гибкость. В течение 8 месяцев Хо, которому 47 лет, придерживался строгого режима. Отсутствие еды около 20 часов в день, периодические 48-часовые голодания, ежедневные 90-минутные тренировки и структурированная диета, листовая зелень, семена, оливковое масло, нежирный белок. Он носил 3 вида умных часов, что позволило отслеживать изменения в течение длительного периода. Исследователи также разработали ИИ-помощника для оценки биологического возраста на основе динамических реакций на стресс, а не статичных маркеров. Результаты впечатляют. Метаболическое переключение, способность организма быстро переходить между сжиганием сахара и жира, ускорилось с более чем 24 часов до 16,5 часов. Для сравнения, у людей возраста Хо этот процесс в среднем занимает 36-72 часа. ИИ-помощник оценил биологический возраст Хо в 32 года, почти на 15 лет меньше его реального возраста. Частота сердечных сокращений в покое снизилась с 65 до 46 ударов в минуту. Структура сна улучшилась, сдвиг с полуночи на 21:00, увеличение продолжительности с 5 до почти 8 часов и больше глубокого сна. Микробиом кишечника также показал положительные изменения. Мы начали это исследование, чтобы выйти за рамки статичных маркеров и сосредоточиться на том, как функционирует и меняется организм в реальном времени. Здоровье – это история, а не моментальный снимок, сказал профессор Дин Хо.
0: Минутка здоровья.

кофе. И снова приключения ночью на кухне, где мыслям можно дать добро и, наверное, даже поплавать в них. Ведь будет их, ну, очень много. И это база. Дальше у нас Филатов «Карась», там, где рассвет. Больше мыслей уже о том, что действительно красиво. Даже не в голове, а наяву. И да, рассветы и закаты на Чукотке тоже отдельное искусство, которое природа выставляет на показ. Так что задумайтесь, может быть, сегодня стоит на это посмотреть поближе.

0: А знаете ли вы?
1: Кошки приносят людям свою добычу, потому что думают, что мы не умеем охотиться. Это поведение связано с инстинктами. В дикой природе кошки учат своих котят находить пропитание, принося им пойманную добычу. Когда домашняя кошка приносит вам такой подарок, она считает вас частью своей семьи и хочет показать вам свои навыки охоты или поделиться с вами пищей, полагая, что вы не способны сами добыть еду.
0: Теперь буду знать.

Это не секрет. Любовь на 10 из 10 баллов точно существует. Мотодос об этом говорят в течение аж 3 минут, и им можно поверить, друзья. Хотя не существует какой-то одной правильной любви на 10 из 10. Скорее всего, у каждого свои критерии оценки. И даже интернет об этом говорит. Но что точно не должно быть, так это то, что она должна быть безусловной, глубокой и устойчивой. Ведь маленькое дуновение ветра может много чего помешать, но только не самой прочной настоящей любви. Будем желать именно такого чувства, которое уж точно не уйдет и не растает от того, что стало жарко. Ну а сами послушаем «Глюкозу» с треком «Малыш».

Да, Мари Краймбрери с треком про воспоминания о том, что надо помнить, на что важные вещи. И, кстати, о важных вещах пойдет речь, правда, очень быстро, коротко. Ведь о том, что в следующем часе будет, можно рассказать за пару мгновений. И это викторина, связанная с правилами дорожного движения, друзья. Слушайте внимательно, смотрите в наши мессенджеры, и там увидите посты, которые будут призывать к одному, к действию. Ну, а также к рассмотрению самой задачи. Интересно, полезно и очень выгодно. Ну а прямо сейчас Джастин Тимберлейк, Крис Стэплтон, Say Something перед новым часом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Два новых мурала украсили Певек. На улице Куваева, дом 43, появились масштабные изображения берингийского суслика и полярной совы. Проект стоимостью более 2 миллионов рублей выполнил предприниматель Иван Вахрушев в рамках программы инициативного бюджетирования. Как сообщили в администрации муниципалитета, художники из Санкт-Петербурга сначала очистили стены, нанесли специальную грунтовку с антисептиком, затем расписали фасады устойчивыми к арктическому климату красками. Николай Дружков, заместитель начальника управления, назвал эти муралы лучшими в округе. Параллельно обновили фасад дома номер 16/1 по улице Обручева. Работы отложили с прошлого года из-за недобросовестного подрядчика. Теперь здание получило защитное покрытие от северных ветров и низких температур. В этом году на Чукотке реализуют 37 проектов инициативного бюджетирования общей стоимостью 201 миллион 500 тысяч рублей по 5 направлениям. Чукотка обсудит на ВЭФ доступные перелеты и работу Севморпути. Представители региона примут участие в Восточном экономическом форуме, который откроется 1 сентября во Владивостоке. Губернатор Владислав Кузнецов выступит на сессии о развитии перевозок внутри Дальнего Востока. Вместе с руководителями Аэрофлота, Авроры и Росавиации он обсудит, как снизить стоимость перелетов, поддержать местные маршруты и ускорить поставки новых самолетов. Еще одна дискуссия будет посвящена Северному морскому пути. Ее участники рассмотрят меры, которые помогут продлить навигацию и повысить надежность арктического маршрута. Делегация округа также проведет переговоры по развитию связи, инфраструктуры и добывающей отрасли. На форуме планируют подписать несколько инвестиционных и социальных соглашений. О возможностях Чукотки гостям расскажут в павильоне, оформленном в виде яранги. Там пройдут выступления ансамбля «Эргерон» и занятия мастеров косторезов из Уэлена. Другим новостям. Минпросвещение приступило к разработке обновленного образовательного стандарта для 5-9 классов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, документ четко пропишет, каким предметным и личностным результатом должны научиться дети, а также установит связи между дисциплинами. Работа будет вестись по аналогии с уже созданным стандартом для старшей школы. Особое внимание уделят повышению качества математического и естественно-научного образования в рамках комплексного плана до 2030 года. Напомню, что с 1 сентября следующего года по новому госстандарту начнут учиться уже 10 и 11-классники. Минфин США ввел санкции против компаний и частных лиц, участвующих в транспортировке иранской нефти, а также передаче Тегерану доходов от ее продажи. Об этом пишет Интерфакс. В ведомстве заявили, что Иран задействует разветвленную сеть морских перевозчиков для поставок сырья покупателям в Восточную Азию. И именно против этой инфраструктуры направлены новые ограничения. Под санкции попали сингапурская, гонконгская, дубайская, а также эмиратские компании. В числе фигурантов есть и украинский бизнесмен. И в завершение выпуска. Израиль предложил российским авиакомпаниям рассмотреть запуск прямых рейсов в курортный Эйлат на Красном море в дополнение к существующим маршрутам в Тель-Авив. Об этом

Мавиланы, что-то на родном. Такое слышать приятно, и хочется иногда добавки, особенно когда ты далеко. Ну а мы сейчас достаточно близко для того, чтобы напомнить о том, что будет в этом часе. Помимо винтаж, знак Водолея, Богдан Медведь и Broken Heart, есть еще «Как сохранить деньги». Программа на чукотском языке о том, как сохранить деньги, ведь это важно и полезно, особенно сейчас, когда мошенников вокруг достаточно много. Но вместе с тем, самая главная вишенка на торте, а их, как вы заметили, много вишни у нас сегодня везде будет, викторина по правилам дорожного движения. Так что слушайте внимательно и также смотрите в наши мессенджеры. Там будет пост, а в эфире звук к участию. Ну а там уже начнется.

0: «Как сохранить деньги».
1: Минкри Рутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Раанут нира кавмин ельсин винретел энтолятел эпэн. Инкунатол аткевта синик кинуи кинкам синик кинетатол ат ороэл атам. Банкак тани пата сервис нира кавмин ельсин энкана сервис винретей утритер кан винраттом етен. Инкам аркам сисавьем аха калит ошеннивата тол ател этерен ашен. Винрет тумгу тани пата синит кинетем. Анан рел уркнина тамалео келит ультен камеор тол ател этере келит ушеннивэтер канам. Синитем ренен вилэ уркнинам. Сервис аранам гаса уркнин винрет тумганам. Винрет тумга вет ёсен ёскасам. Эвра синитев рекелит ушеннивэр канан кама кэтэун сэм овам. Эльсике тул ател винрет тумга вет ёр эльсиунин келит ушеннивэтэл анам. Эвра банка то урайлсана осытко каритер кана карам накелит ушеннивэтэн атам. Инкуна винрет тумган епатан вет хатэл эхалти банкаутем нгенеринин айвынын атмин криита калымнеура таңи пата онлайн банка эура ренс асинте унга кавинрет тумгена катал алкалти банкаутем эллаплет кокан ренс асинте унга эура синита скейсим утем ренс асинте унгар книнын камеура тулатал арсим уэн текем винрет тумга крамамас эта келит улта тулат кеутен антенина тамнан винсем Ремес винрер кан орайл аутэм, микро ка ванэм, анэлькэшэнэт тул ат орайл саат. Канамгэш аур кнэдка синит кинэт нкам тум гэтэм, гэтам охшир кнэдка синит кинэт кэлит ульким.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукрит Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Она здесь, та самая езда по правилам. Ну, а разбирать все ситуации, вспоминать эти самые правила мы будем не одни, а вместе с Виталием. Виталий, добрый день.
2: Добрый день, добрый.
1: Как настроение у вас сегодня?
2: Ну, настроение отличное. Солнышко, правда, спряталось. Ну, ничего.
1: Ну, ничего. Будем надеяться, оно выплывет, как мы закончим с викторины, а может быть, попозже. Но кто его знает. Вопрос у нас сегодня будет достаточно короткий. В этот раз он не такой развернутый. Позвольте, зачитаю нашим слушателям. Задача, где нам надо просто повернуть налево. Ну, по крайней мере, на этой дороге мы так и планировали. Но вот не задача. Вместе с асфальтом рабочие сняли и разделительную разметку. Как же быть дальше? Можно повернуть или проехать мимо и поискать разворот? Или как мы поступим? Можно или нельзя нам поворачивать налево? Как вы думаете, Виталий?
2: Так, ну, я думаю, можно, потому как разметки никакой там дальше нету, да? А знак «обгон запрещен». Поворот налево не запрещает, поэтому, я думаю, можно.
1: Ну что ж, засчитываем ваше «можно» и зачитываем, что у нас в верном разделе есть. О том, какая разметка была на этом участке дороги, как вы сказали, мы можем лишь догадываться, ее просто нету. При этом знаков, запрещающих поворот, тоже. А вот обгон запрещен как бы есть, но она нам не помешает, потому ловите звук. Поздравляем.
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Ну что, хорошего вам дня, не скучайте.
2: Вам также всем, до свидания.
1: Спасибо, до свидания, Виталий. Приезжайте, подходите, в общем, выбирайте самый доступный и любимый вид транспорта и того, как добираться за своим не подарком, а наградой. Тут это слово подойдет намного больше, намного лучше, но а всем остальным друзьям напомню, как важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы на дорогах не случалось казусов и неприятных вещей, пускай их вообще в целом не бывает, ну а вот на волнах Радио Пурга подобные знания могут обеспечить вам, как и Виталию, в этот раз достаточно приятный повод покататься еще больше, а именно 20 литров топлива. Я вот напомню, накану именно эти литры. Ну а что же дальше? Дальше музыка, хорошее настроение и пожелание всем быть внимательными на дороге, даже если вы не за рулем, а на своих двоих. Ведь внимательность впереди дороги всей защищает нас от многих проблем, даже от льда на дороге. Хотя его пока вроде как нет.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».
0: Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Нью-Йорк, 1837 год. Здравствуйте, полиция Нью-Йорка, паспортный контроль. Ваши документики.
4: Я тут вот...
3: Так, посмотрим. Так вы к нам еще из-за границы. А где нью-йоркская регистрация? Нарушаем.
4: Ну, я не понимаю, о чем речь. Я из Техаса. Какая еще регистрация? Мне не нужна регистрация.
3: А вы ошибаетесь. Хоть из Техаса, хоть с Украины. Для всех иностранцев формальности одни. Пройдемте.
4: Я не понимаю, в чем дело. Оставьте меня в покое. Безобразно. Произвол. Сатрапы.
3: Удивительно, но факт. В стародавние времена Техас не считался Америкой.
5: 25 августа 1837 года правительство США отказалось принять его в состав Соединенных Штатов.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет для безупречно чистых окон. Когда моете стекло, одну сторону протираете тряпкой горизонтальными движениями, а противоположную – вертикальными. По направлению разводов вы сразу увидите, на какой стороне остались пятна, и доберетесь до идеала в два раза быстрее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Элли Фарбен и Ирин Миллер. Body Talk на волнах радио Пурга о том, что даже тело может много чего рассказать. Особенно тем, кто на этом специализируется. Ну и как минимум врачам они тоже очень многое могут понять. Ну а мы скажем, что и нам тоже можно развивать это чутье и понимать даже больше, чем сегодня. Ведь на одно-два слова больше значит лучше. И так каждый день. Ну а прямо сейчас переход в новый, пока еще не вечерний час. Он близко. Остается только Калинов, а также Эдиса.

Мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться. Я звонил на небо, но любовь была недоступна. Расскажи, как мне заставить твое сердце забиться.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Выставка «Герои и подвиги Чукотки» начала работу в Анадыре. Экспозиция разместилась в сквере имени Юрия Редхева на улице Дежнева. 12 информационных стендов рассказывают о вкладе жителей округа в Великую Победу, преемственности поколений и героизме участников специальной военной операции. Стенды оборудованы освещением и доступны круглосуточно. В церемонии открытия участвовали губернатор Владислав Кузнецов и заместитель начальника управления президента по государственной политике Николай Овсиенко. Проект реализовало Российское военно-историческое общество при поддержке правительства округа. Губернатор пригласил учителей и школьников на выставку для уроков мужества. Каждое панно содержит фотографии, биографии и факты о героях округа. Параллельно военно-историческое общество передало библиотекам региона 105 книг по отечественной истории. На Чукотке 180 человек переедут из аварийных домов. Новое жилье строят сразу в нескольких населенных пунктах региона. В Чукотском районе до конца года планируют сдать 34 дома, рассчитанных на 45 квартир. В Инчоуне уже готовы 11 из 19 коттеджей, еще 8 должны построить к декабрю. В Нурмино появится 10 домов, в Нежкане возводят 16 коттеджей, 2 из которых уже заселены. В Лорино подрядчик начал готовить основания для 2 домов на 16 квартир каждый. Как сообщил Владислав Кузнецов, всего в регионе в этом году расселят более 3000 квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Благодаря этому жилищные условия смогут улучшить 180 человек. Другим новостям. Центробанк предоставил операторам платежей отсрочку до 1 марта следующего года. В течение этого периода он не будет применять санкции за отсутствие технической возможности проводить расчеты через универсальный QR-код УПК. Как поясняется в письме регулятора, решение связано с необходимостью завершить подготовку инфраструктуры к внедрению нового стандарта. С 1 сентября банки обязаны обеспечить работу с единым QR-кодом во всех своих онлайн-сервисах согласно федеральному закону. За неисполнение требований предусмотрены штрафы и иные меры воздействия. Однако до марта 2027 года ЦБ обещает воздерживаться от их применения в случаях, когда используются другие типы штриховых кодов. Из-за тайфуна Нара власти Китая эвакуировали 54 тысячи человек. Как сообщает ТАСС, причиной стали ливни и угроза наводнений на юге страны. В ряде населенных пунктов уже зафиксировано затопление. Всего в зоне риска находится 61 тысяча жителей. Государственные службы продолжают работу по предотвращению жертв и снижению ущерба. Ежегодно летом Китай страдает от обильных осадков. Только за июль по стране эвакуировали около 2,5 миллионов человек. Экономический ущерб от тайфунов, ливней и оползней за прошлый месяц превысил 57 миллиардов юаней, или свыше 706 миллиардов рублей. И продолжение темы. Средняя температура поверхности Мирового океана достигла 21,1 градусов Цельсия. Как сообщила служба Коперникус, это рекорд с начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Предыдущий максимум на 0,2 градуса ниже был зафиксирован в марте 2024 года. Климатологи отмечают, что рекордное значение вписывается в долгосрочный тренд потепления и согласуется с явлением Эль-Ниньо. Обычно пик океанской температуры приходится на март-апрель, поэтому августовский рекорд особенно показателен. В этом году значения почти ежедневно обновляются, что, по словам экспертов, свидетельствует о растущем стрессе для океана.

радиопурга сразу после Джонни «Уходи, уходи» или «Бора, Бора» на волнах. Понятно где, радиопурга. Произнесу это слово еще раз и думаю, в 25-й день рождения, в принципе, можно таким заниматься. Хоть оно и было несколько не сегодня, но тем не менее. У нас новый час на Чукотке, который можем приправить музыкой, что, собственно, и сделаем. Да, очевидно, но в то же время сказать об этом хочется. А прямо сейчас танцы вместе с Хабибом. Много. И самое главное, круто.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. McLaren представил новую спецверсию суперкара 750S, которая получила улучшенную аэродинамику, более мощный двигатель и будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания McLaren представила новую спецверсию суперкара 750S под названием 788HS. Модель станет финальной и самой экстремальной модификацией семейства. Главной особенностью новинки стал полностью переработанный аэродинамический пакет из углепластика. Автомобиль получил многосекционный передний сплиттер, новый капот с S-образным воздухозаборником, более крупное активное заднее антикрыло и диффузор, выполненный по мотивам болидов Формулы 1.
0: Спортивные корни.
1: Инженеры доработали и шасси. Дорожный просвет спереди уменьшили на 5 мм, гидравлическая подвеска получила новые настройки, а тормозную систему позаимствовали у McLaren Senna. В салоне сохранилась традиционная для марки ориентация на водителя. Интерьер получил облегченные карбоновые элементы отделки и эксклюзивный декор, характерный только для версии 788H. Под капотом установлен модернизированный 4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Его мощность увеличили с 740 до 778 лошадиных сил. При этом сухая масса автомобиля снизилась до 1265 килограммов. Это на 12 килограммов меньше по сравнению с обычным 750S.
0: Суперкар.
1: Разгон с места до 100 км в час занимает те же 2,8 секунды, что и у 750S. Однако до 200 км в час новинка ускоряется за 7 секунд. Это на 0,2 секунды быстрее базовой модели. Максимальная скорость немного снизилась и теперь составляет 330 км в час, на 2 км в час меньше, чем у 750S. В McLaren объясняют это новым аэродинамическим обвесом, который увеличивает прижимную силу примерно на 10%. Тираж McLaren 788HS ограничат 200 экземплярами. Половина автомобилей будет выпущена в кузове купе, остальные версии Spider. Как уточняет Top Gear, ожидаемая стартовая цена составит около 450 тысяч фунтов стерлингов. Однако каждый автомобиль будет строиться по индивидуальному заказу. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала autonews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Ну а это Tokyo Hotel и Love Loves You Back на волнах Радио Пурга, отель, в котором только музыка, настроение и много любви, которой не бывает настолько много, чтобы о ней не петь. И ребята делают это достаточно часто. Ну а мы делаем достаточно часто вспоминания о праздниках того или иного дня. И вот сейчас процесс пошел, ведь сегодня день любви к себе. В первую очередь надо любить себя, ведь как ты можешь помочь остальным, если пока еще не помог себе? Тут практически то же самое. Ну и да, здорового эгоизма должна быть хоть какая-то часть для личных границ, которые делают жизнь намного лучше.

0: Не учи ученого.
1: Разгадана тайна массового захоронения в римском колодце. В хорватском Осейке археологи раскрывают мрачную страницу истории Римской империи. Почти 40 скелетов, найденных на дне древнего колодца, могут быть следами одной из самых разрушительных эпидемий античного мира. Место находки рядом с римским некрополем города, который все времена носил имя Мурса и входил в провинцию Паннония. Город имел стратегическое значение. Расквартированные здесь легионеры охраняли дунайские рубежи империи, а сегодня руины античной Мурсы скрыты под улицами современного Осейка. Ранее в этом районе уже находили массовые захоронения – два колодца со скелетами молодых мужчин с тяжелыми боевыми травмами. Исследователи связали их с битвой при Мурсе 260 года. Но новая находка заметно отличается по своему характеру. В этот раз в колодце покоится по меньшей мере 43 человека, взрослые и дети обоих полов, причем следов насильственной смерти или серьезных ранений у них не обнаружено. Рабочая гипотеза археологов такова – люди могли стать жертвами киприановой чумы, крупной эпидемии середины III века, которая сначала поразила войска на Дунае, а затем стремительно распространилась по разным частям империи. Историки до сих пор спорят о природе этой болезни. Среди вероятных вариантов называют оспу и геморрагическую лихорадку. На самих скелетах заметны следы недугов, которые не приводили к быстрой смерти – остеоартрит позвонков, кариес, а также возможные случаи туберкулеза и цинги. Однако этих данных недостаточно, чтобы однозначно назвать причину гибели людей. Важную роль может сыграть предстоящий анализ ДНК. Он поможет выяснить, были ли погребенные местными жителями или же людьми, пришедшими издалека. Особенность находки еще и в самом способе захоронения. Тела сбрасывали в уже существовавшие колодцы, а не хранили в специально подготовленных братских могилах. Это может говорить о спешке и тяжелой обстановке в городе.
0: Не учи ученого!

0: А это Гэнгс Теофилус Лондон и Гэлакси на волнах радио Пурга, целая галактика музыки. И все в одной песне, но только в этот раз. Дальше больше, ведь галактика вечерняя нас ждет и не наждется. А мы, на самом деле, даже поспешим в том направлении. Причем сделаем это в любом случае, ведь это неминуемо. Ну а прямо сейчас, для чего-то на забывшего, чай по Аргентине и Майка 5.0 и пожелание хорошего самочувствия, ведь его иногда не хватает. Лишнему уж точно не будет.
1: 25 лет в эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еддэг паломтэлхэд гэпэнэлтэ нанамгэлаавэл эвм аанна гэргуулхрын калэти йоргэкэн мигсэр гамгуулэна тэргалэроугэ мүрүгнүүдэг телевидения кэнг амвэдхав ёлхэпэ. Нет, ось миксертен мас атгантен маушенат миксерл эгсбиркомак. Синит кинет миксити гатвашена еси ось экашети оргак наратпанганат ин телевидиньяк анг амвушкатвик ветяв ёшхепы. Кшик кинамгрот кау парош ngатх эшхепы. Политика кинат кешитен мас ат рамгонат кешик газета «Крайний Север». Тенгевишке синит кинет миксертен мас ат ратпанганат еси ось экашети оргак миканти тэгьянгаркат нэшек госдумак округкендумак округкендумак кен миксерен вакан амнамнам кенанан шашан вак. Нкан миксер реншенгат ташвак шкин кенгрок парош канмат эшк тагнеты. Нка тагне пэрамгонгат кашети орган. Реплиткунгат амвушкатвик клик кэу канмат эшкак. Мургнутек намытваш анэрэш унганат депутаты госдумактан амургнутекин думакты мэш эты советш ойошкаш гуврешкин округак. Нескэк намытваш анэрэй юндангат инэн шэшэн намнамкэн. Восточная экономика кен майнома катхыргак мургин инэн шэш аттаву ёшкаш нинвиш эн ренганан чай выргынан аммиксир инэнгрэв шэткин. Майнома катхырган рамексирын гонган ёшкау каанмат эшкэтагнепы. Округ кен инэн шэш Владислав Кузнецована ратванган миксир шэйвэкинан инэнгрэв шэткин амаш Дальний Восток аэкве. Ащёна Равитхаунгане генанчаш ама Аэрофлот хэпэ, Аврора ипэ, ам Росавиация ипэ, инкун тэйкэнэт нинвиш трэнганан шай выргат. Навинрэтэна трэпкирэвка морог нотаг тэтур рингэнэнэт ам ринг этвэт сама. Тэнь мауэш кашамаш этэ энангрэвшэт хэрган атвэшай выргакэн. Нэнкэ тэпининэнэ инэншэш эт ракашэн омраунгат. Ритэнгэт виву варган нутэк. Инан кашро уянвак ремиксиренгэт ансамбль эргэрон. Увесн кашро улэт нэнгам уэшэкэнэт вангта мэнгэшэт. Юр мургнутек на тортаранкана Чукотский район Акмутиньевик пшеткоеш каштекшикин мангиткин грак парош наматварат. Таранкаш от миксиретеркат ингсвик нескак инурмикан амш урек. Хэгтагнит намкакинат гепликкушинат тейкак ингсвик. Тайкиёш каштенка кашкинкин грак парош коттеджат. Инурмик неритейкангат нинетейк кинат кон аськинкин наматварат. Нескак кышкын кенен нэн парол. Шуурэкэм нэмэ кай тарангэш агамгошинат тэньмаукэ таранкинат ванбэш кэште. Нэнкэнатэн удзингивэк раторнымэт вара перэнгэт кун аскэн кшэккэн ураэш ад. Мурэг нутэккэнэт айванаш тхэтхэшэвшинэт мнутэйквэкэн айванаш эн майнгумакэн вэк. Газета «Крайний Север» гэкэшэшинэт рэшэнэт омакатхэргэн Канада кен намнамак акалует. Генри гэпкиршин это намотвалят Чукотка ипа, Аляска ипа, Канада ипа, ам Гренландия ипа. Анка гатвалят от Мургинет Ирина Мишрякова, Лида Воловик, Гульнара Родионова, ам Ирина Демина. Ведь хау гэшкиршин от соседкин ешиш, варатын гёшат хирган, ам тайнгат хирган. Мургин китпэш этэш ганкаш роушин атамаш урока презентациет. Хэнш унгэшин ваурган мургин нутэкэн ам гамшаушин ат. Ними кош аргин майнума катхирган рэншэнг 2030 гивик намнамак ном Аляскак. Муткетэгна кэтэс атау ушктвитагнетым.
0: Радио «Пурга».

0: Хочешь что-то от жизни? Бери и беги. Именно так говорит Зиверт. Ну а ты делай, как она, ну, по крайней мере, не велит, но предлагает. А мы же скажем ей спасибо и хорошего вечера. Ведь мы взяли на вооружение советы, а сами воспользовались моментом и подаренным чувством хорошего настроения. Если оно действительно было, вдруг вы его не нашли на самом-то деле, друзья. Но было. Я же говорю ей еще раз пока-пока, а сам говорю вечеру привет-привет. Ну а вы присоединяйтесь, ведь на волнах радио Пурга будет группа «Руки вверх», «Кидидикей», а после «Мозг шалит», ведь он это, как всегда говорим, продолжает делать постоянно.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте интерференции, когда новая информация вытесняет старую, или старая мешает усвоить новую, как будто в голове не хватает места для двух похожих файлов. Вы год пользовались одним паролем от почты, например, SAN2023. Потом его сменили на Moon2024. И теперь, каждый раз, когда заходите в аккаунт, сначала машинально вводите старый. Не потому что глупите, просто два похожих набора символов конфликтуют в памяти, и мозг путает их, как ключи от старой и новой квартиры. То же самое с номерами. Помнили телефон друга наизусть? Он сменил оператора, и вы месяц путаете старые и новые цифры. Мозг здесь не растерянный, он перегруженный. Когда две вещи очень похожи, пароли, языки или маршруты, они используют одни и те же дорожки в мозге. И тогда одна затирает другую, как следы на песке. Это не провал памяти, это конкуренция за внимание. Ну вот вам совет на день. Если учите что-то новое, похожее на старое, то создайте четкое различие. Новый пароль с совсем другим стилем, новый маршрут, проговорите его вслух 3 раза. Или свяжите новое знание с яркой эмоцией. Этот пароль я придумал в день рождения сына. Чем больше отличий, тем меньше интерференции. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем. Иногда лучший способ запомнить новое – не стирать старое, а построить для него отдельную полку.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: самолет.
1: Самолеты, Женя Трофимов, а также комната культуры. Ну и куча всего, что хочется отправить этими самыми самолетами. Даже себя самого, например, в отпуск или по работе, кто его знает, но вариантов много. Самое главное, это быстро и с ветерком. Ну а прямо сейчас без ветра обойдемся, уж точно, ведь звук должен быть почище. И у Моторман «Не стой, танцуй» свои слова до нас донесет таким образом в разы проще. Предлагаю послушать. А потом поехать куда-нибудь ушами, но тем не менее.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся в самое сердце Сибири. В город, с которого все начиналось.
0: Погружаемся в историю.
1: Тюмень. Первый русский город за Уралом, основанный еще в 16 веке. Когда-то Тюмень в шутку называли столицей деревень. А сегодня это современный уютный город. С термальными источниками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Начните прогулку с Цветного бульвара. Самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
0: Следующая локация.
1: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
0: Время семейных эмоций.
1: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для активного семейного отдыха – экопарк «Затюменский» с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
0: Следующая локация.
1: А после прогулок отправляйтесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
0: Начинаем исследовать.
1: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивней мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
0: Напоследок.
1: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается с современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

тоску. Остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: А я надеюсь, наше дело совсем другое, и там будут более приятные сравнения, нежели у Леонида Агутина и Томаса Невергрина. Ну а в их случае только ай-яй-яй, собственно, как и называется сама песня. Потому здесь явно в яблочко. Ну а сами мы, наверное, чтобы улучшить любое состояние, будем смотреть в сторону чего-то, что можно отпраздновать. А ведь почему нет? Сегодня 25 августа, это день рождения консервной банки. И тут надо сказать спасибо создателям, ведь пользуемся мы этим до сих пор. А ведь когда-то о таком даже и не думали. И все-таки очень жаль. Но спасибо за то, что хоть когда-то да подумали. И вот, начиная с 1810 года, продукты хранятся куда дольше.
1: 25 лет в эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Эскимосы Чукотки приняли участие в Генеральной Ассамблее ICC. Как сообщает издание «Крайний Север», она проходила в канадском городке Иколуит. Туда съехались делегации Чукотки, Аляски, Канады и Гренландии. Наш регион представляли Ирина Мещерякова, Лида Воловик, Гульнара Родионова и Ирина Демина. Участники обсудили сохранение языка Юпик, традиционных знаний, продовольственную безопасность. Чукотские активисты показали видеопрезентации о взаимодействии с белыми медведями. День Чукотки начался с зажжения кулика, а также наши делегаты представили старинный обрядовый танец. Председательство перешло к Канаде. Отмечу, что в этом году ассамблея вернулась в Иколуит, где она последний раз проходила в 1983 году. Следующая генеральная ассамблея ICC пройдет в Номе, штат Аляска, в 2030 году. На Чукотке обнаружили уникальные следы древнего леса. Окаменевшие стволы с ветками, листьями и другие растительные остатки удалось собрать молодым исследователям возле горы Святого Дионисия. По оценке специалистов, это единственная подобная находка в Арктике. Она подтверждает, что в прошлом на месте современной тундры было значительно теплее и росли деревья. Экспедиция Русского географического общества работала в окрестностях Анадыря в первой половине августа. Ученые также изучили современную растительность, рельеф и следы вулканической активности, зафиксировали редкие виды птиц и растений. Собранные данные используют для создания новой охраняемой территории. Такой статус должен защитить хрупкую экосистему от растущей нагрузки. Сейчас туристы ездят здесь на квадроциклах, разводят костры и забирают ископаемую древесину. Документы подготовят поздней осенью и передадут властям региона. К другим новостям. Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении школьников 10 класс на том основании, что в школе предусмотрено только профильное обучение. Жительница Свердловской области добилась пересмотра после того, как ее сына, который успешно прошел итоговую аттестацию, не приняли в его же школу. Администрация учреждения объяснила отказ тем, что в старших классах предусмотрено только профильное обучение, тогда как мать подала заявление на зачисление в общеобразовательный класс. Суды трех инстанций ранее поддержали администрацию, но Верховный суд отменил их решение. Коллегия указала, что среднее общее образование 10-11 классы является обязательным, а итоговая аттестация после 9 не завершает обучение и не может служить основанием для отчисления. Наличие профильных классов не должно ограничивать конституционное право детей на продолжение обучения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал немедленно прекратить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Такое заявление он сделал в связи с эскалацией конфликта, заявил ТАСС его представитель Стефан Дюжарик. Он подчеркнул, что такие действия являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть остановлены везде. Ранее в ночь на 24 августа ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. Поврежден частный детский центр, погибли трое детей, еще шестеро и двое взрослых госпитализированы. Повреждена пятиэтажка, ранены две женщины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. И завершение выпуска. Индия успешно провела первые заводские испытания автомата АК-203. Как сообщает ТАСС, он полностью собран из местных комплектующих. Испытание прошло на совместном российско-индийском предприятии в рамках программы «Самодостаточная Индия». Гендиректор компании назвал это событие огромной гордостью, подчеркнув, что автомат на 100% создан из индийских материалов. Благодаря усилиям по локализации и модернизации производства, поставки в индийскую армию удалось сократить почти на год. Компания создана в 2019 году Росоворонэкспортом, концерном Калашников и индийскими партнерами. С 2023 года выпускает АК-203 и выполняет контракт на поставку свыше 600 тысяч единиц. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Артика Асти, быть счастливой. Вроде как хорошее, нормальное желание, которое стоит поддерживать и даже писать об этом песне. Последнее происходит довольно часто, что хорошо. Но пожелаем еще чаще такому случаться в реальной жизни, чтобы счастье уже было здесь сейчас. Ну а с вами все так же Радио Пурга у нас тут на поездке этого часа. Есть мир наизнанку. Немного Антона Павловского. Ну и Медузы, ведь у нее всегда что-то есть.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы ждете автобус, а он подъезжает садом на крыше. Не с рекламой, не с картинкой, а с настоящими томатами, базиликом и даже подсолнухами, которые качаются в такт движению. Этот автобус не просто возит людей, он возит зелень по городу. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сады, которые ездят. Речь о реальных проектах. От экспериментального маршрута в Сингапуре до общественной инициативы Мехико. От эко-стартапа в Берлине до школьной программы в Токио, где крыши автобусов превращают в мобильные фермы. Это не декор. Это способ вернуть природу в бетон, даже если она едет со скоростью 40 км в час. В Сингапуре, где каждый метр на счету, стартап GreenRide оборудовал 10 автобусов легкими грядками на крыше. Там растут салат, укроп и перцы. Урожай раздают пассажирам или отправляют в школьные столовые. А в Мехико один водитель сам начал сажать цветы на крыше своего автобуса, чтобы город стал мягче. Теперь за ним тянется целая колония. Дети машут не рукой, а помидором, выращенным на соседнем автобусе. И да, такие автобусы требуют заботы. Почва сверхлегкая, чтобы не перегружать машину. Полив автоматический с датчиками влажности. А в дождь сад сам себя напаяет. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сели в такой автобус или боитесь, что вас примут за саженец?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: него и унесло небо эту синюю птицу под названием Владимир Пресняков. Унесло далеко, и, в общем-то, мыслей там было немало. А вот они уже и были нами пойманы. Зачем? Вот чтобы было. А прямо сейчас то же самое проделаем с Натальей Ветлицкой, с очень забавной песней «Изучай меня», ведь изучать можно в первую очередь себя, чтобы знать свои сильные и слабые стороны. Ну а пример можно взять как раз-таки с певицы.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня в меню венгерский суп гуляш. Это густое, ароматное, наваристое и питательное блюдо. Представляет собой что-то среднее между супом и мясным рагу. Готовится из говядины, сладкого перца, картофеля и других овощей. Что нам понадобится? 1 кг говядины, бульон или вода 1,5-2 литра, 5-6 картофелин, 2 больших луковицы, 2 средних моркови, корень сельдерея, помидоры в собственном соку, 1 банка на 380 граммов, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, 3 столовых ложки растительного масла, 2 чайных ложки копченой паприки, коньяк 20 мл, черный перец горошком и соль. Что с этим делать? Обычно я готовлю это блюдо в казане, но можно использовать любую кастрюлю с толстым дном. Лук нарезаем крупными кольцами, перец и сельдерей кубиками. Морковь на любые крупные кусочки. Разогреваем в казане растительное масло. Выкладываем в него нарезанный лук и морковь. Обжариваем их до тех пор, пока лук не станет светло-золотистого цвета. Добавляем в казан кусочки говядины и копченую паприку. Все хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут. Заливаем литром кипятка и тушим под крышкой на медленном огне 40 минут. Теперь добавим измельченные помидоры в собственном соку. Нарезанный кубиками картофель, перец, сельдерей, черный перец, горошком и коньяк. Далее заливаем кипятком так, чтобы вода покрывала мясо и овощи на несколько сантиметров. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой, доводим до кипения и тушим еще полчаса. За 5 минут до готовности добавляем мелко порубленный чеснок. В конце венгерский суп-гуляш необходимо посолить. Готовое блюдо подаем с мелко нарезанной зеленью. Для придания пикантной нотки можно добавить кружочки перца чили. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Это Баста, Максим и наше лето 2.0. Будет и 3, будет и 4, ну а прямо сейчас все-таки 2.0, если считать по песне. И оно уже подходит к концу, 25 августа как-никак. И тот тоже уже почти выдохся, ведь 8 вечера почти что. Ну а мы пожелаем и эти дни провести в хорошей компании, с хорошим настроением и с действительно приятными делами. Ну а я же прощаюсь на сегодня и желаю крутого.
1: Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Сотрудника заповедника госпитализировали после встречи с хищником. Белый медведь атаковал инспектора острова Врангеля во время обхода охраняемой территории. Коллеги отогнали зверя, оказали первую помощь. Санитарный борт смог добраться до острова только через 2 дня. Мужчину с рваными ранами плеча и бедра доставили в Ультинскую районную больницу. Сейчас он остается в хирургическом отделении, его состояние улучшается. Агитационная кампания перед выборами стартовала на Чукотке. Материалы начали выходить на региональном телевидении и радио. Эфир между участниками кампании заранее распределил окружной избирком. ГТРК «Чукотка» предоставляет время для рекламных роликов и дебатов. Газета «Крайний Север» начнет публиковать политические материалы 28 августа. Кампания продлится до полуночи 18 сентября, первого дня голосования. На Чукотке 180 человек переедут из аварийных домов. Новое жилье строят сразу в нескольких населенных пунктах региона. В Чукотском районе до конца года планируют сдать 34 дома, рассчитанных на 45 квартир. Работы идут в Инчоуне, Нешкане, Энурмино и Лорино. Всего в этом году расселят более 3000 квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Чукотка примет участие в Восточном экономическом форуме, который откроется 1 сентября во Владивостоке. Участники обсудят доступные перелеты, поддержку местных маршрутов и ускорение поставок новых самолетов. Еще одна дискуссия будет посвящена Северному морскому пути. На ней рассмотрят меры, которые помогут продлить навигацию и повысить надежность арктического маршрута. Делегация округа также проведет переговоры по развитию связи, инфраструктуры и добывающей отрасли. Выставка «Герои и подвиги Чукотки» начала работу в Анадыре. Экспозиция разместилась в сквере имени Юрия Рыбхеу на улице Дежнева. 12 информационных стендов рассказывают о вкладе жителей округа в Великую Победу, преемственности поколений и героизме участников специальной военной операции. Проект реализовало Российское военно-историческое общество при поддержке правительства округа. 2 новых мурала украсили Певек. На улице Куваева, дом 43, появились масштабные изображения берингийского суслика и полярной совы. Проект стоимостью более 2 миллионов рублей выполнил предприниматель Иван Вахрушев в рамках программы инициативного бюджетирования. Параллельно обновили фасад дома номер 16/1 по улице Обручева. Здание получило защитное покрытие от северных ветров и низких температур. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Ученый омолодился на 15 лет. Эксперимент по персонализированному долголетию. Большинство людей оценивают здоровье по ежегодным медицинским осмотрам, которые дают лишь статичную картину. Новое исследование медицинской школы Национального университета Сингапура предлагает иной подход – фокусироваться на функциях организма и отслеживать изменения в реальном времени. В уникальном эксперименте «Дельта» профессор Дин Хо стал единственным участником, чтобы проверить, как персонализированные изменения образа жизни влияют на биологический возраст и метаболическую гибкость. В течение 8 месяцев Хо, которому 47 лет, придерживался строгого режима. Отсутствие еды около 20 часов в день, периодические 48-часовые голодания, ежедневные 90-минутные тренировки и структурированная диета, листовая зелень, семена, оливковое масло, нежирный белок. Он носил 3 вида умных часов, что позволило отслеживать изменения в течение длительного периода. Исследователи также разработали ИИ-помощника для оценки биологического возраста на основе динамических реакций на стресс, а не статичных маркеров. Результаты впечатляют. Метаболическое переключение, способность организма быстро переходить между сжиганием сахара и жира, ускорилось с более чем 24 часов до 16,5 часов. Для сравнения, у людей возраста Хо этот процесс в среднем занимает 36-72 часа. ИИ-помощник оценил биологический возраст Хо в 32 года, почти на 15 лет меньше его реального возраста. Частота сердечных сокращений в покое снизилась с 65 до 46 ударов в минуту. Структура сна улучшилась, сдвиг с полуночи на 21:00, увеличение продолжительности с 5 до почти 8 часов и больше глубокого сна. Микробиом кишечника также показал положительные изменения. Мы начали это исследование, чтобы выйти за рамки статичных маркеров и сосредоточиться на том, как функционирует и меняется организм в реальном времени. Здоровье – это история, а не моментальный снимок, сказал профессор Дин Хо.
0: Минутка здоровья.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что Бетховен был глухим? Если знали, то здорово, вы эрудит. Если не знаете, кто такой Бетховен, так это всемирно известный композитор, глухой. Его слух начал ухудшаться в возрасте около 30 лет и почти полностью исчез к 45 годам. Но именно в этот период он создал одни из своих величайших произведений, включая 9-ю симфонию. Секрет в его гениальности и глубоких знаниях музыки. Бетховен обладал редким внутренним слухом. Он мог мысленно представлять звучание каждой ноты и инструмента. Для этого он использовал свои познания в акустике, память о звуках и эмоциях, связанных с ними. Своим примером Бетховен доказал, что даже в условиях физической глухоты можно сохранять силу творчества и гениальность, если следовать своим страстям и использовать доступные ресурсы.
0: Территория фактов.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио Пурга.
1: Ердік. Палым дилгэд гудурбангэл дэгэмэн онамгэлау лэумнина пинэлгүүд. Барасийл акалээд юнвэд гадвамгүүлэн адзинитгэнээд мэусэртэнмэс чүгүүдгагам. Калээд юргэгэн мэусэртэнмэс адганкалруумгүүлэн адрэгюнгэн ателевидэн якэн камвэдзэвюлэгам. Дэгэлэнэл акрай нэсэ вэра наранэргававамгүүнэн адклэггэн амгруудга опнэрэй илэгам. Эркур кетангат в синиткинет мюсертенмас от Рашил Агоздумав те округа кина парламентав тен каминентлес урингас инам. Наранергаваур кнат мнгиткинам грот хаутагне те айни ищина анкора нараверингам гунгнат тук синиткинет мюсертенмас от калетио плеткотавне тем. Наматвас анара калетио нат депутат те Госдумав тен кам округа кина думав тем. Нкам вывынамнам кина совет депутат Гурельскина городской округа кина инкаминентес на Нескакин. Вольска турки литку гивинг это рамго атор мюсертенмас уй это минкре на намыша оркат округа кина правительства и пэм. Подкатай киорес каннен кимльте оркан пылет кука. Рашама мюсит тегель улинет кутте акалта тиргетен канатам. Арет кука уитер катам. Анкюрен теминнес ана подкатай кинет кабинет тенгрокау каси кинам. Подкатай камат теолькау класса килитку летрекилитпур книг. Таменна калет куракам. Нене нет кандюрау такатал это вин рен аш нет кандюрак снежинкам. Миракау класса килит куль от рекелит куркнинг от ярай по интернет кпым. Эрмета гнрару нашихин от инхуна пельса анапкет кунет. Мы касим сотрое рачу котка кингевин рельси на трос анред центра ка торамгой погивин это гевин рельси на та роер и МФЦ вышка кин кампей ке кам. Нан ван вакнете кахин от документа цамам накашей патхин от катенвете нан масават сетим. Саман вин ред кин от катва оргис это нкам нмиси ред кин кньюс на рус анритес инам. Кньюсе кре на танкпе жакте ненене. Атеошкина инвашен центр гевентельсина вышках 2024 гивик Ниракова Енинисин Пэке Ктура Гантом Гаусина Тлуси Пшиткука Мгненена Ройр Акрена Нинена Намгасауркана Эрам Чукоткакин Владислав Кузнецов Мутин Гивика Ройр и МФЦ Нантин Мсаухана Тревенте Таквэна Канкама Билибинук. Энантин мауля золотой ворон гадпуся на тренсе, а кинон кашру фестиваль кликин кун асхин как вупым. Не усе уисин мангиткин нен парус каутауне тегрой эсин в энгакам. Минкре нан мусаурка тенантин мауля та фестиваля кам. Нере пиринген та заявка та кинон тум гаус эпыташ пангутауне та яраус нам. Янра нерензин на конкурсаургена киновзлет кашет кош этен эку кашет кор. Рака Сибири и Камайгас регион кенем. Мюсертен мыс уйет самарен сен тосвен кашро кургетем. Айверет лоу сиргет кезит кусе крен ин кама анимационна лаборатория. Катурен антин маус эте гениусин ин заявкат мрок 1000 гас вептамам. Масянхсе кена варатена. Осос фестиваль кена Филипп Абрютин ин анам гасауркан атцаркан атанантангас ат наматва ваург. Кен кино тайгас регион кино. Анханай потопшет куркан, а тау пергат тау нитэ.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Разгадана тайна массового захоронения в римском колодце. В хорватском Осейке археологи раскрывают мрачную страницу истории Римской империи. Почти 40 скелетов, найденных на дне древнего колодца, могут быть следами одной из самых разрушительных эпидемий античного мира. Место находки рядом с римским некрополем города, который все времена носил имя Мурса и входил в провинцию Паннония. Город имел стратегическое значение. Расквартированные здесь легионеры охраняли дунайские рубежи империи, а сегодня руины античной Мурсы скрыты под улицами современного Осейка. Ранее в этом районе уже находили массовые захоронения – два колодца со скелетами молодых мужчин с тяжелыми боевыми травмами. Исследователи связали их с битвой при Мурсе 260 года. Но новая находка заметно отличается по своему характеру. В этот раз в колодце покоится по меньшей мере 43 человека, взрослые и дети обоих полов, причем следов насильственной смерти или серьезных ранений у них не обнаружено. Рабочая гипотеза археологов такова – люди могли стать жертвами киприановой чумы, крупной эпидемии середины 3 века, которая сначала поразила войска на Дунае, а затем стремительно распространилась по разным частям империи. Историки до сих пор спорят о природе этой болезни. Среди вероятных вариантов называют оспу и геморрагическую лихорадку. На самих скелетах заметны следы недугов, которые не приводили к быстрой смерти – остеоартрит позвонков, кариес, а также возможные случаи туберкулеза и цинги. Однако этих данных недостаточно, чтобы однозначно назвать причину гибели людей. Важную роль может сыграть предстоящий анализ ДНК. Он поможет выяснить, были ли погребенные местными жителями или же людьми, пришедшими издалека. Особенность находки еще и в самом способе захоронения. Тела сбрасывали в уже существовавшие колодцы, а не хранили в специально подготовленных братских могилах. Это может говорить о спешке и тяжелой обстановке в городе.
0: Не учи ученого!

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Косметическая индустрия буквально подсадила нас на маркетинговую удочку. Вы уже наверняка привыкли к BB, CC и даже DD кремам. Однако разбираться в том, чем они между собой отличаются, многим лень. Проще купить и попробовать, вдруг это то, что вы искали всю жизнь. Предлагаю устроить краткий ликбез, чтобы хоть немного понимать, что скрывается под этими загадочными аббревиатурами. Первым в ряду новомодных средств для лица стоял именно BB-крем. Расшифровывается это в переводе на русский как «бальзам красоты». И этот тональный продукт дает неплохое покрытие, а также помогает ухаживать за кожей лица благодаря антиоксидантам в составе. И к тому же этот тип тонального покрытия намного легче, чем привычный плотный крем. А вот CC-крем больше работает на корректировку цвета кожи. Эта аббревиатура так и расшифровывается – корректор цвета. CC-крем может перекрывать красноту или чрезмерную желтизну лица. И, наконец, самый передовой продукт – это DD-крем, который придуман для зрелой кожи. Производители обещают, что морщинки будут разглаживаться или, как минимум, просто не слишком выделяться на лице в течение дня. Один минус – эти средства пока представлены на нашем рынке не в полном объеме, поэтому в магазинах их придется поискать. Главное в этой жизни – всех любить и поменьше хандрить. И тогда все будет хорошо, в том числе и на работе. Хотите чувствовать себя в коллективе комфортно? Несмотря на кучу дел, находите время переброситься парой слов с коллегами. Ученые из университета British Columbia опубликовали недавно результаты своего исследования насчет рабочей атмосферы в коллективах. Они утверждают, что это абсолютно естественно задумываться, насколько интересными для общения нас находят сослуживцы. Однако не стоит бежать впереди паровоза. Низкая самооценка часто играет с нами нехорошие игры, и мы склонны выдавать себе негативные эпитеты, в то время как другие сотрудники вовсе и не думали про нас ничего плохого. Поэтому, девушки, первый шаг к более комфортному общению на работе – перестать бояться, что вы кому-то можете не понравиться.
1: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

собираем рожку понемножку. Радио Курган.

0: знаете ли вы?
1: Каждую минуту в атмосферу Земли попадает 6 тысяч тонн углекислого газа. Он является одним из основных парниковых газов и естественным компонентом атмосферы. Его уровень постоянно колеблется из-за различных природных и антропогенных факторов, таких как вулканическая активность, сжигание ископаемого топлива и изменения в земной экосистеме. Увеличение концентрации СО2 в атмосфере связано с глобальным потеплением и климатическими изменениями.
0: Теперь буду знать.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. McLaren представил новую спецверсию суперкара 750S, которая получила улучшенную аэродинамику, более мощный двигатель и будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания McLaren представила новую спецверсию суперкара 750S под названием 788HS. Модель станет финальной и самой экстремальной модификацией семейства. Главной особенностью новинки стал полностью переработанный аэродинамический пакет из углепластика. Автомобиль получил многосекционный передний сплиттер, новый капот с S-образным воздухозаборником, более крупное активное заднее антикрыло и диффузор, выполненный по мотивам болидов Формулы 1.
0: Спортивные корни.
1: Инженеры доработали и шасси. Дорожный просвет спереди уменьшили на 5 мм, гидравлическая подвеска получила новые настройки, а тормозную систему позаимствовали у McLaren Senna. В салоне сохранилась традиционная для марки ориентация на водителя. Интерьер получил облегченные карбоновые элементы отделки и эксклюзивный декор, характерный только для версии 788H. Под капотом установлен модернизированный 4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Его мощность увеличили с 740 до 778 лошадиных сил. При этом сухая масса автомобиля снизилась до 1265 килограммов. Это на 12 килограммов меньше по сравнению с обычным 750S.
0: Суперкар.
1: Разгон с места до 100 км в час занимает те же 2,8 секунды, что и у 750S. Однако до 200 км в час новинка ускоряется за 7 секунд. Это на 0,2 секунды быстрее базовой модели. Максимальная скорость немного снизилась и теперь составляет 330 км в час, на 2 км в час меньше, чем у 750S. В McLaren объясняют это новым аэродинамическим обвесом, который увеличивает прижимную силу примерно на 10%. Тираж McLaren 788HS ограничат 200 экземплярами. Половина автомобилей будет выпущена в кузове купе, остальные версии Spider. Как уточняет Top Gear, ожидаемая стартовая цена составит около 450 тысяч фунтов стерлингов. Однако каждый автомобиль будет строиться по индивидуальному заказу. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

낮은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

крыши. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Закончился крем для бритья в самый неподходящий момент? Выручит бальзам для волос. Нанесите его на кожу, подождите пару минут, чтобы размягчить щетину. И брейтесь, как обычно. Важный нюанс. Используйте одноразовый станок, так как бальзам может снизить остроту лезвий.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Все в курсе, что заниматься спортом полезно, но при этом большинство из нас так и продолжает лежать на диване. В принципе, можно махнуть на всю рукой и убедить себя в том, что ты не ленивый, а просто слишком умен для того, чтобы тратить время на упражнения с гирей. Тогда приведу другой довод. Ты в курсе, что именно физкультура способна заставить мозг работать продуктивнее? Тренировки развивают не только мускулатуру, но и умение концентрироваться, планировать и фильтровать отвлекающие факторы. Кстати, несколько лет назад было обнаружено, что аэробные и силовые упражнения положительным образом сказываются и на многозадачности мозговой деятельности. Начни регулярно тренироваться и вскоре обнаружишь, что стал куда быстрее обучаться и обрабатывать новую информацию. Все просто, приток крови к мозгу возрастает и обеспечивает его питательными веществами, такими как глюкоза и кислород. Так что добро пожаловать в мир железа, парень, без отговорок.
0: Территория мужчин.
1: Покрасневшая, шершавая кожа на руках. Для делового рукопожатия полный провал. Так что прекращай разгуливать в ветреную погоду без перчаток, как легкомысленный десятиклассник. Репутация дороже. У тебя как минимум должна быть универсальная пара кожаных перчаток. Они отлично подходят для делового образа и хорошо дополнят менее формальный повседневный. Стоит учитывать, что перчатки должны совпадать с доминирующим цветом верхней одежды или отличаться на пару тонов. Перчатки высокого качества изготавливают из тонкой кожи, используют телячью или козлиную, различные выделки и фактуры. Однако имей в виду, кожа не самый теплый материал. Поэтому на зиму выбирай перчатки с утепленной шерстяной или кашемировой подкладкой. Вторая пара перчаток должна быть шерстяной. Трикотажные или вязаные модели станут лучшим вариантом для молодых мужчин, которые предпочитают полуспортивный стиль в одежде. Ну и наконец, можно утеплиться на все 100, купив себе перчатки на меховой подкладке. В такие можешь без опасений прогуливаться даже в лютый мороз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

нормально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк Шапито Галактика. Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня приготовим салат с курицей, консервированной фасолью, морковью по-корейски и огурцом. Что нам понадобится? Куриное филе 350 граммов, фасоль красная консервированная 200 граммов, морковь по-корейски тоже 200 граммов, свежий огурец 1 средний, либо 2 небольших, соевый соус 3 столовых ложки, 1 чайная ложка молотой паприки, 40 мл подсолнечного масла, 100 граммов майонеза, соль и перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе режем на небольшие куски и маринуем в смеси соевого соуса, паприки и перца примерно 1 час. Далее обжарим его на растительном масле, остудим и нарежем кубиком. С фасоли сливаем жидкость и промываем водой. Теперь соединяем в салатнике все ингредиенты – курицу, фасоль, морковь, огурец и заправляем майонезом. Добавим рубленную петрушку или кинзу и подаем к столу. За счет курицы и фасоли салат получается сытным и питательным, а морковь и огурец добавляют хруста. Идеальный баланс вкуса. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире компьютеров термин «баг» уже давно стал неотъемлемой частью повседневной практики, обозначая ошибки или сбои в программном коде, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям или неправильному функционированию системы. Но как появилось понятие «баг», то есть ошибка? История появления этого термина началась в 1947 году, когда инженеры, работавшие над одним из первых компьютеров Mark II в Гарвардском университете, обнаружили ошибку в системе. Оказалось, что неполадка в вычислительной машине была вызвана небольшим жучком, который застрял в реле машины, нарушая ее работу. Инженеры обнаружили насекомое, извлекли его и прикрепили к отчету, написав на нем первый найденный баг, то есть жук. Это, конечно, было символическим случаем, и слово «баг» стало использоваться для обозначения неисправностей или ошибок в работе компьютерных систем.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития.

правда, что Млечный Путь Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что на

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Каждый понедельник мы даем себе обещание начать правильно питаться, заниматься спортом и не забывать про питательные маски для волос. Список внушительный и все во благо красоты. Но почему-то проходят годы, а мы продолжаем ложиться спать, не сняв макияж. Полезные привычки нужно вводить в свою жизнь постепенно, и тогда все обещания самой себе станут куда более реальными. А начать стоит именно с качественного очищения кожи. Прежде чем отправляться ко сну, нужно тщательно умыться, иначе поры забьются, и кожа не сможет получать питательные вещества и будет выглядеть тускло. Ну и, конечно, не забываем про отшелушивание. Скрабы помогают улучшить кровообращение, в результате чего кожа сияет. Второе правило. Раз в неделю моем с мылом кисти и губки для макияжа. Представьте, сколько на них скапливается пыли и бактерий. Остатки тонального крема, кожного сала, пудры. И все это вновь и вновь вы наносите на свое лицо. Ну и, конечно, защищайте кожу от ультрафиолета. Крем с SPF-фактором нам нужен даже зимой. Это один из основных способов предотвратить фотостарение. Еще одна полезная бьюти-привычка – это сон на шелковых подушках. И дело не в том, что так вы будете чувствовать себя буквально королевой. Сон на шелке замедляет появление морщин, заломов. Все просто. Трение кожи об гладкую поверхность наволочки минимально. И благодаря все той же невероятной гладкости шелк усиливает блеск волос и предупреждает появление сеченых кончиков. Ну и, конечно, спите с пользой для собственной молодости. Наносите крем или маску, которые позаботятся о регенерации кожи во время сна. И последнее. Руки и ноги тоже нуждаются в уходе. Порой достаточно просто наносить на них крем или масло каждый день перед сном.
0: Территория женщин.

0: Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

0: знаете ли вы?
1: Шанс родить близнецов после 35 лет увеличивается. С возрастом у женщин повышается вероятность овуляции нескольких яйцеклеток одновременно, что может привести к многоплодной беременности. Кроме того, на это может повлиять наличие определенных генетических предрасположенностей или при наличии близнецов в семье. Это связано с изменениями в гормональном фоне и другими физиологическими факторами.
0: Теперь буду знать.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как находить время? Просто отказывайтесь от дел, которые отнимают ваше время, энергию и внимание, а взамен почти ничего не дают.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

собираем морожку понемножку. Радио Курган.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Недалеко от Хатырки есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ини благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Безупречно сидящий костюм еще не все. Настоящий перфекционист учтет еще массу моментов, которые помогут выглядеть действительно с иголочки. По сути, это требует всего лишь пару минут внимания каждое утро перед выходом из дома. Во-первых, убедись, что между воротником и узлом галстука нет промежутка. Это досадное упущение не позволяет галстуку лежать так, как ему положено. Так что не ленись, затяни узел потуже. А заодно проследи за тем, чтобы часть галстука, повязанная вокруг шеи, была полностью скрыта под воротником. Еще момент. Не забудь выправить рукава рубашки из-под пиджака. Ты же в курсе, что до 3 сантиметров манжеты должны выглядывать. А еще смахни с помощью щетки все, чему не место на пиджаке. Нитки, пылинки, пушинки. Останется лишь уделить несколько секунд обуви. Чистить ее полагается с вечера, а утром важен лишь финальный штрих. Несколько движений силиконовой губкой для блеска.
0: Территория мужчин.
1: Покажите мне мужчину, у которого дома или в гараже нет внушительного ящика с инструментами на все случаи жизни. Есть такие бесхозяйственные товарищи. А знаете, как их женщины называют? Безрукими. Впрочем, рукастым парнем в наше время можно прослыть и без пресловутого ящика, поскольку можно повсюду носить с собой мультитул. Это такие многофункциональные наборы инструментов, все в одном. Как правило, стандартный джентльменский набор мультитула составляют пилка по дереву, несколько отверток, плоская и крестовая, ножик, плоскогубцы и открывалка. Переоценить практичность такой вещицы невозможно. Особенно, если ты часто выбираешься на природу и вообще намерен встречать любую неожиданность в полной готовности. Ну а чтобы мультитул приносил максимальную пользу, его следует грамотно подобрать. Во-первых, он должен быть выполнен из качественной стали. Во-вторых, обрати внимание на механизм, который фиксирует инструменты в открытом положении. Он должен быть надежным, чтобы нож не закрылся самопроизвольно в самый неподходящий момент.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Настоящий политик должен уметь не только работать, но и отдыхать. Англия, 1943 год.
3: Алло, алло, мистер Уинстон Черчилль, здравствуйте, у меня важное сообщение.
4: Извините, я не могу сейчас говорить.
3: Ну, а это дело государственной важности.
4: Тише, тише, вы мне мешаете.
3: Но, мистер...
4: Последний раз вам говорю, потом, я сейчас очень занят. Ну, ты подсекай, ты на мотыля лови, на мотыля, тяни, тяни, лошадь.
5: Как выяснилось позже, в этот день, 26 августа 1943 года, Уинстон Черчилль неожиданно для всех просто ушел в отпуск на 4 дня, чтобы спокойно порыбачить в Канаде.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня среда, 26 августа. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. Дебальцево и Амвросиевка в Донецкой Народной Республике обесточены после ударов по электроподстанциям. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Атаки на подстанции не прекращаются. Ночью нанесли очередной удар. Восстановление сетей уже ведется. В Мариуполе третья неделя веерных отключений из-за повреждения оборудования. Работы по устранению последствий требуют времени. Минимум до конца сентября. Веерные отключения вводят и в других населенных пунктах республики. Энергетики работают в усиленном режиме. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для переговоров. Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на источники. Журналист Дженнифер Джейкобс написала в социальной сети X. Глава американской разведки прилетел в Москву на борту самолета Boeing C-17. Других подробностей собеседники канала не раскрыли. Официального подтверждения информации от российских или американских властей пока не поступало. Канада вводит ответные пошлины на товары США с 8 сентября. Ставки составят 15, 25 и 50%. Под меры попали американские товары на сумму почти 20 миллиардов долларов. Автомобили, мотоциклы, бытовая техника, сельхозоборудование, электроприборы и бумага. Пошлины на сталь и алюминий выросли с 25 до 50%. Оттава объявила пакет поддержки на 5,5 миллиардов долларов для пострадавших работников и предприятий. Отмечу, что в июле Дональд Трамп подписал указ о 50% тарифах на канадские товары. Премьер Марк Карни пообещал симметричный ответ. Власти Йемена решили активизировать действия против хуситов. Президентский совет, который собрался в Эр-Рияде, одобрил дополнительные меры. Цель – прекратить контроль хуситов над частью территории. Военные готовы наносить превентивные удары по командным центрам и объектам движения. Также планируется воздействовать на источники финансирования хуситов. В последние недели правительственные силы действовали успешно. Совет также принял решение восстановить работу государственных институтов. Отмечу, что конфликт длится с 2014 года. С июля бои активизировались в нескольких провинциях. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. И в завершении выпуска. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл юношеский чемпионат Европы весовой категории до 75 килограммов. Соревнования проходят в Приштине. Курочкин взял серебро в рывке 132 килограмма, а затем стал лучшим в толчке с результатом 165 килограммов. Сумма двоеборья 297. Этот результат принес спортсмену два юниорских рекорда Европы. Второе место занял албанец Антонина Мулиси, а третье – украинец Иван Плоскин. Турнир завершится 27 августа. Отмечу, что российские атлеты выступают с национальной символикой. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: 25 лет в эфире.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

И киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре состоится открытый разговор об искусстве. Творческая встреча с известными художницами Ольгой Тихоновой и Надеждой Северной пройдет в музейном центре «Наследие Чукотки». Они расскажут о своем профессиональном пути, поиске сюжетов и работе над новыми картинами. Участники узнают, что происходит в мастерской до появления готового полотна, какие современные техники используют живописцы и где они находят вдохновение. Ольга Тихонова и Надежда Северна – почетные академики Российской академии художеств. Лауреаты различных премий в области культуры и искусства. Их работы представлены в российских и зарубежных музеях, а также в частных собраниях. За завершение вечера посетители смогут задать авторам вопросы. Мероприятие пройдет 27 августа. Начало в 17 часов. Посетить его могут все желающие без возрастных ограничений. Эскимосы Чукотки приняли участие в Генеральной ассамблее ICC. Как сообщает издание «Крайний Север», она проходила в канадском городке Иколуит. Туда съехались делегации Чукотки, Аляски, Канады и Гренландии. Наш регион представили Ирина Мещерякова, Лида Воловик, Гульнара Родионова и Ирина Демина. Участники обсудили сохранение языка юпик, традиционных знаний и продовольственную безопасность. Чукотские активисты показали видеопрезентации о взаимодействии с белыми медведями. День Чукотки – начался зажжение кулика, а также наши делегаты представили старинный обрядовый танец. Председательство перешло к Канаде. Отмечу, что в этом году ассамблея вернулась в Иколуит, где она в последний раз проходила в 1983 году. Следующая генеральная ассамблея ICC пройдет в Номе, штат Аляска, в 2030 году. На Амурском газохимическом комплексе произошел пожар. Погиб гражданин Китая, сотрудник подрядной организации. В больнице города Свободный доставили 19 человек с травмами средней и высокой степени тяжести. Еще 104 человека получили легкие повреждения, порезы и ушибы. Им оказана медицинская помощь. В регион направят спецборд медицины катастроф со специалистами из институтов Склифосовского и Вишневского. Возгорание случилось на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное оборудование не пострадало. Командующий сирийскими демократическими силами Мазлум Абди объявил о завершении интеграции с вооруженными силами Сирии. Выступая в президентском дворце Дамаска, он сказал: «Социал-демократический фронт прекращает операции как независимая сила. Курдские отряды были главной наземной силой коалиции против исламского государства, получив от США 1 миллиард долларов. В январе при посредничестве Вашингтона Дамаск взял под контроль территории вдоль Евфрата. СДФ сохранили курдские центры на северо-востоке у границ с Ираком и Турцией». И в завершении выпуска. Около 40% россиян готовы потратить на букет учителю от 1 до 3 тысяч рублей. 31% рассчитывает уложиться в 1000. Четверть респондентов готовы заплатить 3-5 тысяч. Дорогие букеты выбирают все реже. 60% предпочитают срезанные цветы. Популярнее всего розы, хризантемы и герберы. Половина купит букеты 31 августа вечером. Родители отмечают подорожание цветов на 5-15%. Индекс букета вырос до 10,8 пункта. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

же оно уходит, это детство. И слушая выпуски новостей, вспомню новость о 1 сентября, о букетах, которые школьники, первоклассники в том числе, принесут в школу, волнуясь, потому что их ждет новый мир, который они откроют для себя. Действительно, ты вспоминаешь свое детство, как мы с родителями ездили на дачу, там у бабушки рвали гладиолусы. Ну, она, собственно, специально для этого их растила, чтобы с букетом гладиолусов пышным пойти 1 сентября на торжественную линейку. Да, детство было классное, жалко, что оно, конечно же, уходит. Куда? Мы до сих пор не знаем, но главное помнить слова Антуана де Сент-Экзюпери из книги «Маленький принц». Все взрослые когда-то были детьми, к сожалению, не все из них об этом помнят. Не забывайте, что внутри вас всегда живет ребенок, который любит радоваться и удивляться. Ну а радоваться и удивляться мы будем в том числе здесь, на волнах Радио Бурга. Всем говорю доброе утро. У микрофона Иван Семиклетов. Всем отличного настроения. Далее Филат Каростроком. Включи музыку, так вы включайте приемники погромче.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня, если вы выглянете в окно, увидите ясную солнечную погоду и подумаете, что лето к нам вернулось, не обманывайтесь, холодно там. Ну а подробности прямо сейчас. Билибино вообще 0 плюс 3, значительная облачность без осадков. Вот мы и дождались, когда еще чуть-чуть и минусовые температуры покажутся на нашем термометре. В Анюйске плюс 2, плюс 5, значительная облачность без осадков. В Певеке плюс 3, плюс 5, значительная облачность и слабый дождь. На Айоне плюс 3, плюс 5, пасмурно и дождливо. В Игбекиноте плюс 2, плюс 4, пасмурно, местами слабый снег. В Биллингсе плюс 3, плюс 6, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 7, плюс 11, облачно и без осадков. В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно, осадков не будет. В Проведение плюс 9, плюс 12, значительная облачность и ожидается дождь. Также дождливо и пасмурно в Лаврентии плюс 2, плюс 5. В Анадыре сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 8.

0: дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Тема дня.
1: Друзья, сегодня за тему дня мы взяли праздник, который отмечается по всей планете. Международный или Всемирный день актера отмечается. Ну и действительно, это масштабный праздник в плане, что театр, театральные зарисовки, кино, сериалы, реклама в том числе есть по всему миру. И чтобы мы могли приходить, смотреть все это, нужны профессиональные люди, которые будут на этом экране или на сцене что-то показывать. Это актеры. И сегодня мы их поздравляем с профессиональным праздником. И поздравить вот нам хочется всех актеров Чукотского государственного драматического театра имени Олега Куваева. Также всех актеров театральной студии Гичвета, ансамбль Эргерон, театральная студия «Мир», детский театр. Да, там возрождаются будущие звездочки актерского мастерства. Всех мы поздравляем сегодня с вашим профессиональным праздником. Ну и в качестве темы дня мы тоже взяли актерскую стезю. Дело в том, что в мире фильмов и сериалов вышло меренно-немеренно, потому что, ну, уже больше века такое искусство, как кинематограф, радует нас, а театр вообще был с незапамятных времен, и там тоже выходили на сцену актеры. И сегодня хочется узнать у вас, ну вот какие, вот один актер и одна актриса. Вот так вот договоримся. Как вы считаете, самые лучшие на планете Земля? Может быть, это ныне работающие живущие. Может, это те актеры, которые блистали в эпоху немого кино. Или кино, когда наши родители еще ходили в кинотеатры. Так что подумайте сегодня и напишите в комментариях в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» или канале «Макс Радио Пурга». Заходите, там уже есть пост с темой дня. И напишите, какие актеры, актрисы самые лучшие, по вашему мнению, и почему? Хочется сегодня об этом поговорить и узнать.

0: сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, ваша энергия сегодня бьет ключом. Не пытайтесь объять необъятное. Вместо того, чтобы тащить все столы спицы в одиночку, делегируйте. Зеленый луч удачи укажет вам на нужного человека в толпе. Тельцы, ваша миссия – это гастрономический контроль. Вы чувствуете вкус жизни острее всех. Не дайте пищу остыть, а гостям уйти голодными. Так что берите от этой жизни все. Близнецы, вы сегодня главный коммуникатор вечера. Вас потянет к светомузыке и конкурсам одновременно. Не распыляйтесь на все сразу. Берите что-то одно. Раки, ваша интуиция зашкаливает. Вы почувствуете, что кому-то особенно нужна ваша забота и помощь. И вы это поймете, просто взглянув на этого человека. Львы, это ваш день, даже если это не ваш день рождения. Сегодня все создано для того, чтобы подсветить вашу величественную персону. Девы, ваш перфекционизм – двигатель прогресса. Вы сегодня будете делать все лучше всех. Весы, вам сегодня придется балансировать между старым и новым. Так что выбирайте тщательно и хорошо, чтобы не ошибиться. Скорпионы, ваша магнетическая энергия притянет сегодня к вам самых любопытных людей, и кто-то из них останется в вашей жизни надолго. Стрельцы, вы сегодня зажигалка, за вами сегодня пойдут и в огонь, и в воду. В офисе будут прислушиваться все, а дома вы, безусловно, глава семьи. Козероги, вы сегодня отвечаете за связь поколений. Будете объяснять старшему поколению различные мемы, а молодежи будете передавать опыт. Водолеи, ваша оригинальность выстрелит именно сегодня. Вы придумаете что-то такое, что останется в веках. Рыбы, вы сегодня ловите волшебство. Вам будет казаться, что весь мир праздник, и все хотят сегодня побыть рядом с вами.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Радио Пурга.

Go home. Нет, пока что домой я не отправляюсь, потому что эфир мой продолжается. Ближайшие 4 часа будем с вами. Зовут меня Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пургана. А также мы сегодня говорим об актерах и актрисах. Всемирный день актера отмечается сегодня. И хотим узнать для вас, какой актер и какая актриса самые лучшие. На кого смотреть максимально приятно и в чью игру вы верите на 100%. И у нас есть комментарий. Анастасия написала: «Моя кошка отлично. Актриса прекрасно показывает голодный обморок, когда мяско требует». Вот такие актеры и актрисы тоже бывают. Присоединяйтесь, мы услышимся в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке проверили готовность школ к чрезвычайным ситуациям. Во всероссийских учениях приняли участие 74 образовательные организации округа и около 600 учащихся. Как сообщили в окружном управлении МЧС, тренировка проходила по комплексному сценарию. Сотрудники охраны и педагоги должны были действовать при условном захвате заложников, поджоге и появлении беспилотного летательного аппарата. Персонал организовал экстренную эвакуацию детей, потушил возгорания и связался с правоохранительными органами. Координацией занимался региональный штаб с участием МЧС, полиции, Росгвардии и Департамента образования. Дополнительные штабы создали в 6 муниципалитетах. Особое внимание организаторы уделили скорости реакции и взаимодействию сотрудников учреждений с экстренными службами. Все этапы учений выполнили в полном объеме. Теперь специалисты изучат результаты и при необходимости скорректируют порядок действий при угрозах. Выставка «Герои и подвиги Чукотки» начала работу в Анадыре. Экспозиция разместилась в сквере имени Юрия Редхеу на улице Дежнева. 12 информационных стендов рассказывают о вкладе жителей округа в Великую Отечественную войну, преемственности поколений и героизме участников специальной военной операции. Стенды оборудованы освещением и доступны круглосуточно. В церемонии открытия участвовали губернатор Владислав Кузнецов и заместитель начальника управления президента России по государственной политики Николай Овсиенко. Проект реализовало Российское военно-историческое общество при поддержке правительства округа. Кузнецов пригласил учителей и школьников на выставку для уроков мужества. Каждая панна содержит фотографии, биографии и факты о героях округа. Параллельно РВИО передала библиотекам региона 105 книг по отечественной истории. В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за лесного пожара в Ялте. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Зона ЧС охватила Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара. К 21 августа огонь распространился на 50 гектаров. В тушении участвует более 500 человек и свыше 100 единиц техники. Работу осложняют крутые склоны, ветер и аномальная жара. Руководит ликвидацией чрезвычайной ситуации премьер-министр Юрий Гацанюк. Более десятка иранских танкеров скопились у берегов Шри-Ланки из-за морской блокады США. Financial Times сообщает, в исключительной экономической зоне острова находится около 20 судов. Все танкеры пустые. В середине июля на иранском острове Харк не загрузили ни одного корабля. Десятки пустых танкеров сконцентрировались у берегов Шри-Ланки и Пакистана. Власти стран не комментируют это. Отмечу, что американские военно-морские силы перехватили 71 судно, связанное с Ираном, а 3 – вывели из строя. И в завершении выпуска. Профсоюз Volkswagen предупредил, реорганизация концерна может затронуть 140 тысяч рабочих мест. Гендиректор Оливер Блюме и глава бренда Томас Шефер представят план сокращения расходов в Вольфсбурге. В июле компания анонсировала урезание линейки автомобилей на 50%. Профсоюз Agile Metal назвал цели по рентабельности нереалистичными и пригрозил забастовками. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Кто-то хочет много нефти, кто-то хочет получить престижную кинопремию, а кто-то просто хочет получать удовольствие от сегодняшнего, да и в принципе каждого дня. Пусть у всех все сбудется. Группа «Градусы» только что на волнах радио «Пурга» озвучала. О «Градусах» буквально через несколько мгновений подробнее поговорим. Ну а также сегодня мы разговариваем об актерах. Во-первых, всех актеров мы поздравляем сегодня с профессиональным праздником. Всемирный день актера отмечается, но также комментарием ждем ваше мнение по поводу того, какие актеры и актрисы самые лучшие, по вашему мнению. Ну а вот сейчас «Градусы».
1: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино 0, плюс 3, значительная облачность без осадков. В Анюйске плюс 2, плюс 5, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке плюс 3, плюс 5, значительная облачность и слабый дождь. На Айоне плюс 3, плюс 5, пасмурно и дождливо. В Эгвикиноте плюс 2, плюс 4, пасмурно, местами слабый снег. В Биллингсе плюс 3, плюс 6, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 7, плюс 11, облачно и без осадков. В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно, осадков не будет. В Проведении плюс 9, плюс 12, значительная облачность и дождь. Дождливо и пасмурно в Лаврентии плюс 2, плюс 5. В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 8 метров в секунду, температура воздуха плюс 5, плюс 8.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Он признан одним из самых приятных и универсальных ароматов. Это подтверждают исследования, проведенные в различных уголках мира, от Таити до Нью-Йорка. Ваниль ассоциируется с уютом и теплом, а также комфортом, что делает ее привлекательной для большинства людей. Однако привлекательность запахов может зависеть от пола и индивидуальных предпочтений. Так, женщины часто считают запахи ванили, розы и ландыша особенно привлекательными, в то время как мужчины положительно реагируют на лаванду, амбру и аромат корицы. Таким образом, можно сказать, что ваниль является самым универсальным привлекательным запахом для человека, но индивидуальные предпочтения могут варьироваться в зависимости от пола и различных личных ассоциаций.
1: Территория фактов. Радио Бурка.

0: А если угадаешь, что на экране, я подарю тебе
1: свой билетик в кино.
2: Да, сегодня Всемирный день актера. У нас викторина, ну, будет актерская. Представьте, что вы человек, который отвечает за подбор актеров, а может быть и режиссер, который сам хочет этим заниматься. И вот вам прислали пробы. Но видео, к сожалению, не открывается. Есть только аудиодорожка. И ваша задача по этой аудиодорожке понять, какого актера мы загадали. Все просто. Мы взяли отрывок из фильма, там есть текст и даже кусочек песни. И ваша задача послушать это и написать имя и фамилию актера. Даже не актрисы, актера. Вот такая подсказка. Сразу же, как только узнали, пишите на номер Telegram или Max 924-789-2222. Первый правильно ответивший получает сегодня подарок. Слушаем.
3: Заряжаю на успех тебя, я заряжаю на успех себя. Я за день 10 раз могу зарядить на успех всю страну.
2: И кто же заряжает на успех себя и всю страну? Ваша задача угадать, что за актер был загадан здесь. Фильм не обязателен, нужен только именно человек. Первый правильно ответивший получает подарок.

Друзья, вот и пришло время узнать, какого же актера мы с вами загадали, точнее, угадывали. Российский актер, судя по звуковой дорожке, которую мы с вами послушали, и он же в этой дорожке и перечисляет, в каких ролях он только не участвовал. И пожарный, и бизнесмен, и спасатель, и тренер, и много-много кто еще такой разносторонний. Данила Козловский, конечно же, его мы с вами загадали. И первой правильно ответившей у нас сегодня стала Евгения, и ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а вам всем, друзья, аплодисменты! Поздравляем Евгению! Все большие молодцы, на этом викторины не заканчиваются. Слушайте внимательный эфир, можно будет сыграть еще.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

А если вот вы на работе сидите, как-то все вот затекло, так вот потянуться хочется, то делаем приемники погромче и занимаемся йогой сегодня. Тем самым празднуем еще один праздник. День музыкальной йоги отмечается 26 августа, поэтому все совпало. Музыки у нас много, йоги, к сожалению, не очень. Но тут вы сами ее где-нибудь находите. Так что, друзья, вот такой праздник в календаре тоже есть.

Коста Ла Коста с треком «Календарь». Ну а на нашем календаре 26 августа. Это значит, что меньше недели осталось до осени. Буквально, если считать сегодняшний день, то 6 дней лета официально осталось. Если день сегодняшний уже не считать, как многие это делают, то 5 дней лета, и все, осень, успевайте насладиться, благо эти выходные еще летние. И очень надеюсь, что погода нам позволит как минимум насладиться чукотской природой и вот вовсю вдохнуть запах тундры. Вчера буквально на полчасика ездил в тундру, ну красота там, голубики, море, запахи невероятные.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Команда Чукотки участвует во всероссийском финале «Зорницы 2.0». Как сообщили в Анадырской школе номер 1, представители отряда «Граница» прибыли в город-герой Волгоград, где проходят решающие этапы военно-патриотической игры. Ребята выступают в составе объединенной армии «Амур». Финальные испытания требуют от участников не только хорошей физической подготовки. Ребятам необходимо быстро оценивать обстановку, принимать решения, распределять задачи и действовать сообща. Особое внимание организаторы уделяют взаимовыручке и умению работать в команде. Для школьников это возможность проверить свои силы, познакомиться со сверстниками из других регионов и получить опыт, который пригодится за пределами соревнований. За выступлением отряда следят учителя, родные и их друзья. Они рассчитывают, что юные северяне уверенно пройдут все задания, проявят характер и достойно представят родной регион. Два новых мурала украсили Певек. На улице Куваева, дом 43, появились масштабные изображения берингийского суслика и полярной совы. Проект стоимостью более 2 миллионов рублей выполнил предприниматель Иван Вахрушев в рамках программы инициативного бюджетирования. Как сообщили в администрации муниципалитета, художники из Санкт-Петербурга сначала очистили стены, нанесли специальную грунтовку с антисептиком, а затем расписали фасады устойчивыми к арктическому климату красками. Параллельно обновили фасад дома номер 16, косая черта 1, по улице Обручева. Работы отложили с прошлого года из-за недобросовестного подрядчика. Теперь здание получило защитное покрытие от северных ветров и низких температур. Отмечу, что в этом году на Чукотке реализуют 37 проектов инициативного бюджетирования общей стоимостью 201 миллион 500 тысяч рублей. 2 миллиона россиян подали заявление на дистанционное электронное голосование в сентябре. Об этом сообщила Минцифры. На федеральной платформе выборы пройдут в 32 регионах. Лидеры по числу заявок – Московская область – 390 тысяч, Алтайский край – 187, Свердловская и Ростовская области – 180 и 170 тысяч. Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 480 тысяч граждан для голосования не по месту регистрации. Правительство Латвии утвердило запрет на ввоз промышленной продукции из России и Белоруссии. Мера вступает в силу с 1 сентября. Под запрет попали книги, газеты, одежда, обувь, головные уборы, игрушки и спортинвентарь. Ограничения действуют и на товары из третьих стран. Цель – сократить доходы Москвы и Минска. С 2022 года импорт из этих стран упал в 11 раз. Запрет дополняет санкции Евросоюза и национальные ограничения. И в завершении выпуска. Аренда жилья в российских городах-миллионниках начала дешеветь. Средняя ставка за однокомнатную квартиру в августе составила около 28 тысяч рублей. Это на 3% меньше, чем годом ранее. В 19 регионах, включая Московскую область, аренда подешевела примерно на 2%. Однако относительно июля цены выросли на 3%. Сезонный рост оказался слабее ожидаемого. Дороже всего аренда в Москве – около 90 тысяч рублей, а дешевле всего – в Кемерово – около 20 тысяч. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: ссориться. Я надеюсь, что никто сегодня не ссорится и мирить никого не нужно. Ну а если все-таки придется, то давайте уж как-нибудь сами тогда. Вещь простая, нужно лишь сказать извини, обнять. Если еще любимый человек, поцеловать можно в комплект, то вообще прекрасно все будет. До скорой встречи у нас далее от группы «Звери» в этом часе. Также «Руки вверх» Юлиана Караулова, «Ава Макс» и многие-многие другие. Я же напоминаю, что в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и канале «Макс» есть тема дня. Пост с темой дня мы сегодня обсуждаем актеров и актрис. Дело в том, что сегодня Всемирный день актера, и мы задаемся вопросом, какой же актер и какая актриса, по вашему мнению, самые-самые лучшие? Это может быть актеры театра, кино, сериалов прошлого века, века нынешнего. Я не знаю, и хочется узнать. У нас есть ответы. Мы чуть позже к ним обязательно вернемся. В этом части еще сыграем викторину. Не пропустите.
1: Музыка. Микроизм.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Друзья, а я хочу перейти к вашим комментариям, которые вы присылали нам все это утро. Напоминаю, мы сегодня отмечаем Международный день актера, и хочется узнать, какие актеры и актрисы вам нравятся больше всего. Вот вы считаете их самыми-самыми лучшими. Эльвира написала нам: здравствуйте, радиостанция «Пурга», ее суперведущий. Считаю и ведущих «Пурги» хорошими артистами, так как каждое утро хочется их слышать, а это надо суметь увлечь слушателей не только своим обаятельным голосом. Спасибо вам большое. Ну, а дальше уже в тему дня. Из артистов советского кино мои фавориты: Элина Быстрицкая, роль Аксиньи в «Тихом Доне», и Андрей Ростоцкий, роль Гайдара «Конец императора тайги». Из современных: Антон Васильев и Светлана Ходченкова. А вообще талантливых очень много, но интересно послушать, какие вам актеры нравятся. Да, действительно интересно послушать. Присылайте еще сообщения. И Олег написал нам: да уж, список будет очень даже приличный, начиная с отечественных актеров и актрис, заканчивая зарубежными. Посему перечислять и выделять кого-то одного или одну не вижу смысла. Вот такое сообщение пришло к нам. Присылайте еще.
1: Четверть века с вами на одной волне.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам». Сегодня мы играем вместе с Лизой. Лиза, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Прекрасно. Побеждать готовы?
2: Конечно.
1: Правила дорожного движения все знаете?
2: Ну, вроде как помню, да.
1: Это хорошо. Ну, тем более у вас было пару минуток, пока играла песня. Их все обновить у себя в голове. Успели сделать?
2: Да.
1: Ну, здорово. Все. Теперь нужно ответить правильно на вопрос. И тогда 20 литров бензина либо дизеля ваши. Готовы?
2: Да.
1: Наш вопрос звучит так. Можно остановиться или нет? В нашей очередной каверзной задаче снова нужно понять, как припарковаться, не нарушив правила дорожного движения. Ведь здесь на дороге установлена куча знаков, в прямом смысле этого слова. В том числе и запрещающий парковку. Правда, впереди уже стоит машина. Может и вам встать за ней. Или такая остановка станет нарушением правил. Так можно или нельзя припарковаться?
2: За этой машиной припарковаться можно, потому что она стоит уже после пешеходного перехода, а там знак снятия всех ограничений. До пешеходного перехода останавливаться нельзя, и 5 метров за ним, и после, до него, и после него. Так что за этой машиной припарковаться можно.
1: Лиза, у меня только один вопрос к вам. А вы случайно в автошколе не работаете?
2: Нет, я водитель.
1: Не преподаете? Нет. Потому что, ну, настолько точно и правильно ответить. Я просто хотел прочитать правильный ответ. Ну, совпали, не совпали. А вы вот пересказали его буквально точь-точь и слово в слово. Эти аплодисменты вам. Вы ответили абсолютно верно. Конечно же, можно припарковаться на правой обочине сразу за пешеходным переходом. Это запрещается делать только на расстоянии 5 метров, как вы и сказали, перед и после пешеходного перехода. А знак 3.31 всех ограничений отменяет не только запрет на обгон и ограничение скорости, но и действие знака 3.27 «Остановка запрещена». Я вас поздравляю, это было круто, и ждем от вас приветов.
2: Александру Владимировичу привет и Иван Сергеевичу.
1: Надеюсь, они вас услышали. Мы, в свою очередь, тоже передаем вам большой привет. А вас еще раз поздравляем с победой. Ждем вас за подарками. Это была Лиза. Она выиграла сегодня в нашей викторине «Езда по правилам».
0: И олени пасутся под музыку. Радио

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь два раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. Один раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблема связана с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.

А мы продолжаем читать комментарии, которые вы присылаете к нам в нашем телеграм-канале Пурга Радио либо Кадали Макс на тему лучшего актера или актрисы. Нам написал Олег. Мне кажется, хороший актер это тот, в котором ты перестаешь видеть актера, а видишь только роль. Леонид Куравлев. Когда смотрю Иван Васильевич меняет профессию, знаю, что это он. Смотрю, а не верю. Из Голливуда Николас Кейдж. Когда смотрю фильмы с ним, никогда не вижу Кейджа. Также такое сообщение у нас есть. Мой сын, когда просит закинуть ему денег, лучшие игры я не видел. И также от Павла есть у нас сообщение. Аль Пачино. Культовая рука дьявола и запах женщины. Брэд Питт. Загадочная история Бенджамина Баттона и однажды в Голливуде. Моника Беллуччи за любой фильм с ее участием. Так что вот такие актеры и актрисы вы считаете самыми лучшими. Пишите еще, время есть. Комментарии открыты в нашем телеграм-канале Пурга Радио и канале Макс Радио Пурга.

0: Радио Бурда.
1: Мы сли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.